0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Урок ОБЖ в российской школе завирусился за рубежом. Видео набрало там же более 5 миллионов просмотров, тысячи комментариев. А на видео обычная школьная аудитория, обычный класс. На столе лежит манекен, ну, этот ОБЖ урок, да?
4: Лучше мы его называли, да.
3: Несколько учеников там сидят на задней парте, у них в руках оружие, ну, макеты, потом учебные образцы что-то там собирают. Остальные ребята спокойно болтают за партами. Ну, так
4: Обычный классный час в российской школе.
3: Типичный, да, ВНД. Это вот для российских школьников такая картина на уроке по безопасности. Привычная практика. Но для зарубежной аудитории они просто были в шоке. Настолько яркую вызвал бурную реакцию, что вот, ну и вообще всех впечатлило, что вот все это на столе.
4: Тут не знаю, оружие, к чему они готовятся, но они готовы. Это еще видео не попалось, не завирусилось.
3: Еще говорят, что
4: да, где на время мы противогазы надевали и потом снимали.
5: Нет, слушайте, я помню. У нас были ОБЖ уроки, да? Они вот эти, которые с выходом в лес, когда типа мы не берем с собой еду, отправляемся туда искать запасы. Многие из вас не вернутся.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:35 в Екатеринбурге. Сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «Регинас». Ну а на посту Санька находится. Пробки в городе уже есть. Давай рассказывай подробнее.
2: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Ну вот, несмотря на то, что улицы подсыхают, пробки как-то набирают обороты. Начнем издалека. Амундсена в районе Ванцовского и Краснолесья. Краснолесье-Дегенина. Переход через Кольцо в сторону Бардина. Ну и практически вот от Бардина стартует пробка, стоит Серафимы Дерябиной до улицы Шоумяна. Заезд по Гурзувской тоже стоит, Репина и Крауля подстаивают в направлении центра. Объездная перед Амундсеном стоит в оба направления, весь участок от Московской встал. Амундсена и Московская одинаково от Волгоградской стоят в сторону Щерца. Объездная еще стоит от Ювелирки в направлении Базового, там до светофора прямо пробка. И под всеми развязками тоже придется все выстоять. Также затруднения в районе Уктуса, особенно выезд со стороны Рощинской и на Щербакова до Глобуса. Также затруднения в районе улицы Ленина, начиная от Гагарина, упакована она до Восточной. Вся улица Гагарина между Малышева и Блюхера тоже стоит. Затруднения в движении серьезные. Шевская стоит в оба направления в районе фронтовых бригад. Кстати, по фронтовых бригад от стачек пробка в этом направлении начинается. Космонавтов по сравнению с этим вообще тишь да гладь. На Челюскинцев пробка на подъезде к вокзалу, особенно со стороны развязки, затруднения на Халтурина перед Готвальда, Бибеля, также автомагистральная в сторону пехоты стоит, поэтому, ребят, выезжайте в любом случае пораньше, прям очень нагружены улицы сейчас, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
4: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Радио Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Принимаем ваши звонки 237-104. Говорим об автомобилях. На автомобильные темы кто на связи? Алло.
5: Александр, доброе утро, Станислав.
2: Да, привет.
5: Слушай, что подскажешь про Kia K5 корейская, которая на газу с завода?
2: С завода на газу. Ну, в общем, здесь я бы, наверное, проконсультировался со специалистами по ГБО. Почему? Потому что не знаю, какого поколения там стоит оборудование. Может быть, ты наводил справки, потому что я вот именно с газовыми версиями в тестах не сталкивался. Ребята, как правило, сами уже ставят. Вот, в принципе, тема рабочая. Если есть примеси газа и бензина, то заправляться все равно придется. Как бы, но хотя бы с газом и перебоев меньше, несмотря на ценник, все-таки экономия присутствует, и для транспортных компаний это своеобразный выход, в том числе и на заработок определенный, окупается оно быстро. Но если это установка сейчас, учитывая там периодически возникающую топливную ситуацию, там очереди были большие, и ценник вырос в несколько, так, уже два с лишним раза. Поэтому, наверное, я бы сейчас вот вообще подумал, как с газом-то. А если это газобаллонное оборудование на заводе, да, вопрос открытый, как его ремонтировать, если с ним что-то случится. И насколько оно, допустим, там щепетильно относится к качеству топлива, ну и качеству газа. То есть если оно там, допустим, вот сейчас там ставят люди,

0: высокого уровня, там, выше четверки, да, ставят газобаллонное оборудование, там уже вопросов мало, там настройка нужна. А здесь какого, я, честно, не знаю. Пока не наводил справки. Если хочешь, спрошу, как там с завода, все ли нормально. Но опыта не было.
1: Ладно, понял.
0: Спасибо тебе.
1: Как бы, газ как бы не особо вредит двигателю.
0: Давайте мы раз и навсегда приземлим. Я вот сколько знаю газовых машин, это катаются все, включая там, я не знаю, Логаны, да даже вон турбовых китайцев люди переводят на газ. Я знаю людей, которые Лисяны перевели на газ. То есть у них и так как бы гибрид, так они еще и генератор перевели на газобаллонное оборудование, прикинь? То есть, как бы, люди, которые поют о том, что там что-то пересыхает, там, я не знаю, лопаются цилиндры или еще что-то, возможно, был какой-то дефект, либо оборудование очень дешевое, либо настройка плохая. Люди просто кривыми руками делали. Но если это все правильно, грамотно сделано, с хорошим оборудованием, машины ходят и 300, и 400 тысяч, я видел, спокойно под такси. Что касается конкретно, портит это двигатель или нет, ну, нет. Я не видел еще ни одного такого прям вот случая в своей конкретно практике у друзей и знакомых, постоянно наводя справки.
1: Ну, с нашим сегодняшним бензином, наверное, бензин еще хуже.
0: Слушай, ну да, я тоже начал поглядывать на паспорта топлива, мягко говоря.
1: Хотя я в курсе, ты говорил об этом.
0: Да.
1: Все, спасибо.
0: Спасибо и тебе. Удачи. Следующий звонок принимаем. 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться, поделиться опытом. Присоединиться к нашим обсуждениям, может быть, что-то свое добавить. Мы с удовольствием примем ваш звонок. Тут самое главное, оставайтесь на связи и делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал. Алло. Алло, алло.
1: Добрый день.
0: Алло. Слушаю, да, потише приемник и давайте общаться.
1: Скажите, пожалуйста, всю правду про Бестюн B70. Очень хочется узнать. 2-литровый, 17 литров.
0: Слушай, ну, да. В свое время мы говорили о том, что это вот, ну, прям интересно, и почему они как-то остановились, я, честно, не очень понял, потому что, ну, могли, пожалуй, в этом сегменте представлять самый интересный вариант. Но, к сожалению, там быстро с поставками что-то произошло. И вот мы когда в 23-м или 24-м году особое внимание к этой модели обратили, так-то интересная была машина. Ну, с учетом того, что недонастроена была задняя подвеска, это был, пожалуй, самый интересный лифтбэк в своем классе за эти деньги с такой мощностью. Но в плане ремонта пара человек сталкивалась. Проблемки в плане там запчастей и многих других вещей, они присутствовали уже тогда, еще когда они только-только заходили. Сейчас не знаю, насколько это вообще все. Роботы, в принципе, там вот я тоже по выкатыванию километража не могу сказать точной статистики, но пока особо больших жалоб и не видел. Ну и массовости такой у этого автомобиля нет. Двигатель гребет прикольно. К топливу не такой чувствительный, как мы ожидали.
1: Просто я в мае, 31 мая, стал счастливым обладателем этого автомобиля, купил подарок для жены. И коробка Айсин 6-ступенчатая. Пока ездим, все довольно, все прикольно. И хотелось бы вот действительно узнать, почему они с рынка ушли. Это очень хорошая машина, мне кажется. Я в интернете читал про нее. Таксисты про нее неплохо отзываются, как бы, вот... Не знаю.
0: Я тоже был удивлен, но видишь, как бы есть же разные, скажем так, развитие событий. То есть, может быть, кто-то от вторичных санкций там скрывается, может быть, просто не договорились. Потом же надо локализоваться, еще какие-то вещи делать. То есть это все немножко по-другому выглядит с их стороны, с нашей стороны и так далее. Поэтому, наверное, и не сошлись, что называется, характерами. Ну и плюс поставки надо же обеспечивать, плюс запчасти, склады, скорее всего, гарантийку поддерживать и тому подобные вещи. Я могу тоже узнать у ребят, которые раньше были дилерами этой компании. Тоже интересно.
1: А вы сами ездили за рулем этой машины?
0: Конечно. Конечно, катался. Я специально прям брал, потому что я выбирал между ним и Юниви. Выбрал в итоге Юниви, но не прогадал. Спасибо большое за звонок. Благодарю за внимание вас, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: «Хавейл» в «CS Motors». Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3». Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
4: ИП «Дылкин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
2: Что на свете всех милей?
5: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
5: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать. А выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
9: О, и

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на kk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
6: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
5: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
6: Ну не, два мотоцикла я не потяну.
5: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
6: Серьезно? Это где?
5: Пара-пара, Емота-мота-мота.
7: Мотосалон Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емота.ру.
8: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрнип 304-667-404-800-092.
9: В Монетке осень выгоды. Кофе Фреско Платти 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акции действуют с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
11: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.

0: Звони.
1: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов и 53 минуты.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Внимание тем, кто передвигается на Пионерке. Трамваи встали возле перекрестка Блюхера-Гагарина. Угу. Пишут, что туда приехала аварийная машина. Из-за этого задерживается маршрут номер 4, 5, 12, 23. Я так понимаю, один из трамваев сломался, поэтому трудности с транспортом сейчас испытывает Пионерка.
1: Ну и туда пробка прям очень серьезная.
2: Да. А в России появится новый дорожный знак. Он будет означать специальное выделенное место для парковки автомобилей многодетных семей. Было несколько вариантов дизайна этого знака, но общенародным опросом выделили символ семьи с тремя детьми.
1: А есть какое-то обозначение у этих автомобилей?
3: Там пять
1: Нет, человек. Я видел знак. Я имею в виду для самого автомобиля. То есть, если это, допустим, там ученик или начинающий водитель, или же это инвалид, я понимаю. Какие для многодетных семей знаки? Потому что парковаться будут все, кто не попадя.
2: Ну да, я думаю, что знак тоже сделают.
1: Маломальски длинная машина с тремя рядами, все, я типа многодетный.
3: Проверят, то у тебя должно быть удостоверение.
1: Ребят, у нас не уважают места для инвалидов. Вот давайте с этого начнем. Разгонять вот этих вот людей на блатных тачках с торговых центров. Mm-hmm. А потом уже новые какие-то вещи выводить.
2: Snoop Dogg тут в очередной раз хайпанул сети после того, как внезапно залетел на армянскую свадьбу. Рэпера позвали выступить на мероприятии, и он согласился. Теперь сети все шутят, что жених пришел на свадьбу только из-за Snoop Dogg. Но есть один нюанс. Почему-то все решили, что если свадьба армянская, то она в Армении была. Нет, она была среди армян, но в Беверли-Хиллз. В Армению
3: конечно,
2: он вряд ли бы поехал.
3: Конечно, там Кардашьяны, вон, пожалуйста, тебе.
1: В Беверли-Хиллз.
3: Да, 90-210.
1: На секундочку. Беверли-Хиллз.
2: Ну, такая бюджетненькая свадьба была.
3: Где-то там Брэндон.
2: Ага. Это все новости. Все, закончили. Закончили упражнение. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО ЭЗ-СКМ «Библиотечная».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают сегодня 15-16 тепла и переменную облачность, вроде как без сильных осадков. Что касается севера области, да, Североуральск, Ивдель затянет тучами, дождики на весь день, и там, плюс 11-12.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями. Обещают дождь, температура воздуха днем плюс 16-18.
9: Пилот ФМ.
10: Реклама.
6: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
11: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке. Радио Пилот.
4: Информация на правах рекламы.
13: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
13: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
11: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРН П 308-667-119-219.

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. Сегодня 17 сентября, четверг. Мы уже говорили, что день кинопремьер. И вот сейчас о кино и будем говорить.
1: Да, сейчас мы хотели бы поговорить о кино, которое, наверное, вот очень много сейчас обсуждается, в том числе и в сети, и в том числе в уральских пабликах, потому что его озвучил человек, родившийся в Екатеринбурге. У нас сегодня в гостях 17-летний актер дубляжа, теперь можно представить его именно так, Егор Жуковец, он из Екатеринбурга, это новый голос Питера Паркера из «Человека-паука». Привет, Егор.
2: Егор, всем привет.
3: Привет. Рад вас видеть.
1: Слушай, ну, во-первых, я порадовался, что люди, которые, ну, вот молодые дарования, собственно, они там 35-40-летние парни озвучивают именно молодых персонажей. Это первое. Второе, 17 лет, то есть это же самое начало карьеры у тебя, да?
3: Ну, да, да.
0: А ты в школе еще учишься?
3: Я учусь на дистанционном обучении в школе. Если бы я учился в обычной школе, думаю, у меня бы не было столько времени заниматься озвучкой, заниматься звучанием, дикцией и так далее, и так далее. Поэтому я не на дистанционном.
4: А с какого возраста ты занимаешься дикцией? Вообще вот этим увлекаешься? У тебя всегда был красивый голос? Или...
3: Нет, конечно, этот навык нарабатывается. Примерно лет с 14 мне очень понравилось актерское мастерство. Не только озвучка. Я начал активно этим заниматься. Но это пошло не с детства, то есть... В детстве я перепробовал...
0: Не родители заставляли.
3: Нет, нет, нет. Я перепробовал все, и робототехнику, и программирование, и танцы, и вокал, и даже обувь продавал. Поэтому это было осознанное, взвешенное решение.
4: Ну, ты кем-то вдохновлялся? Кто-то тебе там, я хочу так же,
1: а
4: не знаю,
1: да,
4: как...
1: А есть, да, вот кем вдохновлялся, как бы вот персонажем?
4: Актерами

0: катапульта.
1: Доброе утро. 9:36. В Екатеринбурге есть сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «Регинас». Ну а на посту Санька. Что там?
2: Доброе утро. Что? Вот сохнет. Что касается движения, ребят, но есть скопление транспорта, и, к сожалению, да, не везде пробки ушли. На объездной перед Амундсеном по-прежнему из-за ДТП столпотворение народу от Московской. Сама Московская от Волгоградской стоит в направлении улицы Щерса. Затруднение в движении по-прежнему под Кольцовской развязкой в сторону Базового. Сложности на Машинной в направлении улицы Фурманова-Ткачей. Также затруднение в движении в районе Восточной Первомайской в оба направления. Карла Липнихта подстаивает со стороны Вознесенки. На улице Гагарина побыстрее трафик ушел, но, я так понимаю, там трамваи утащили в районе Блюхера. А вот заезд со стороны Пышмы, наоборот, начал подстаивать на подъезде к Уралмашу из-за ДТП. Так что выезжайте пораньше в любом случае, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Сделай каждый день особенным с обновленным Хавейл H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Хавейл H3 в Регинас Хавейл Про на Высоцкого 3 за 2 549 000 рублей. Хавейл H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Хавейл H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является взятой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina-hawailpro.ru.

0: катапульта.
1: Девочки, все сюда! Валя! Валя! Все сюда, Аннушка!
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Все на сайт pilotfm.ru. 9.41 в Екатеринбурге.
4: Итак, внимание, друзья, вы можете действительно, зайдя на сайт, увидеть кнопочку «Смотреть». Жмем туда, жмакай. Видишь картинку с ребусом, разгадывай ребус, дозванивайся по телефону 237-104, будет счастье тебе.
3: Спонсор конкурса ИП Агеев Артем Алексеевич, интернет-магазин автошины дисков «Просто колеса.рф» на самолетной 47.
4: Ну, кстати, вообще очень легкое слово. Надо самое главное просто понимать принцип разгадывания ребусов. Доброе утро, кто на связи? Алло.
5: Алло.
4: Да, привет, как зовут тебя?
5: Да, добрый день, Станислав.
4: Какое слово, Станислав, зашифровано тут?
5: Слово «подбор».
4: И абсолютно правильно, да.
6: Стас, да ты вот молодец. И молодцы, что в интернет-магазине автошины дисков «Просто колеса.рф» профессиональный подбор шин и дисков осуществляют грамотные, опытные менеджеры. Мы тебя поздравляем, Стас. Ты получаешь сегодня сертификат на услугу на выбор. Вот что тебе актуальнее, шиномонтаж или хранение комплекта шин аж на полгода?
4: Ничего себе!
6: Да. Тема-то, понимаешь?
4: А можно мне тоже?
3: Тебе нельзя.
4: Черт.
6: Мы тебе сейчас ребус загадаем?
4: Стас, давай, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
0: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55 5-3-3.

0: владельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: точной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Доброе утро. 9 часов и 51 минута в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью», Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. В Екатеринбурге готовят ужесточение правил парковки электросамокатов. Электронный транспорт нельзя будет оставлять возле остановок ближе 20 метров, у памятников нельзя будет оставлять. И кроме того, парковку могут запретить на велодорожках, в арках зданий, на газонах, клумбах, цветниках, придомовых территориях и зонах возможного схода снега.
3: А то что? Кого будет наказывать-то?
1: Они будут просто изымать. Будут просто изымать, и все. То есть,
3: закручивают гайки прям конкретно, потому что нигде им нельзя будет, по сути, оставлять.
1: Во-первых, нужны специально отведенные места. Почему-то об этом никто не думает, потому что я вот на велосипеде езжу, я постоянно сталкиваюсь с тем, что валяются прямо посреди велодороги. Кто где ехал, там и бросил.
0: В луже, там, в яме.
2: Кстати, знаете, на что обратил внимание? Ведь мы переняли у автомобилистов, которые паркуются на платных парковках, замазывать стали номера на электросамокатах.
1: Да. Заклеивают,
3: чтобы нарушать. Может быть, их резко забирают инопланетяне, и они бросают.
1: Да,
3: летающий магнит вот так по городу.
2: И после этого они начинают по двое, по трое ездить на самокате.
1: Я бы еще отдельно, пожалуйста. Вот я к ИГИБДД обращаюсь постоянно и ко всем остальным. Пожалуйста, ужесточите, что-то сделайте с доставкой, которая шпарит просто на мотороллерах, уже шпарит, одетые в экипировку, в шлема, в каркасные конструкции. Они шпарят по пешеходным зонам на своих этих моторагах.
0: Полицию самокатную.
1: Ей-богу, слушай, ну хоть конную тогда, что ли, или на велосипедах, потому что они уже просто дичают.
2: При этом в Москве такой проблемы нету. Там они все ездят по обочинам, по дорогам, либо специально выделенные полосы. Сделайте у нас так же. А россиянам, и это не шутка, стали запрещать приносить на кладбище конфеты и еду. А ограничения вводят из-за медведей, кослапых, привлекает сладости и другая еда, оставленная на могилах. В Бурятии, вот, например, вообще людей попросили временно не приходить на кладбище и в лес не ходить за грибами из-за участившихся выходов хищников.
3: Там действительно что-то страшное творится с медведями.
1: Там
3: их
1: каждый
3: все больше,
1: второй уже
3: случаев.
1: С ружьями ездит.
3: Они уже, да, они приходят в школы, тут даже случай был, прямо ужас.
2: На женщину,
3: страшно,
2: на
3: да.
1: Они же, видишь, как, еды в лесу мало, еды в лесу мало, и они, конечно, идут туда, где еды побольше, помойки, там, где еда в легком доступе вообще всегда и так далее, и они в город выходят, поэтому там люди с оружием уже, и это перед зимой заготовление вот у
2: медведя. За жировкой мы вчера об этом говорили, да. Это все новости к данной минуте, у микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Это все капризы сентября.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри». Официальный дилер Тена Чербакова, 144.
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают сегодня 15-16 тепла и переменную облачность, вроде как без сильных осадков. Что касается севера области, да, Североуральск, Ивдель затянет тучами. Дождики на весь день, и там, плюс 11-12.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями. Обещают дождь, температура воздуха днем плюс 16-18.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Искали красивое и надежное авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О,

0: 211А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В Автобан на Металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
2: Новая музыка в секретной фанатеке. Радио.

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге. Сегодня у нас четверг, 17 сентября. За окном приятная погода. Обещает приятную погоду и на ближайшие выходные. Солнышко будет, бабье лето придет в Екатеринбург.
1: Итак, дорогие друзья, сейчас вы можете дозвониться по телефону 237-104. Нам нужны сразу два радиослушателя. Разыгрываем эксклюзивный приз. Поэтому, пожалуйста, звоните. Те, кто знаком с уральским роком, знает и музыкантов, и их произведения, готов поиграть с нами, прямо сейчас набирайте, мы проверим.
2: Удачу проверить.
0: Да и не обязательно, мне кажется, даже рок знать. Просто кто любит вопросы интересные, кто хочет приз выиграть, себе приятно сделать в конце недели. Спонсор конкурса ОСЗ «Ленина 100», сайт lenina-100.ru.
1: Есть звонки. Кто у нас на связи? Доброе утро.
0: Привет.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Вениамин.
1: Вениамин, какую уральскую рок-группу вы любите больше всего?
3: Сложно сказать. Наверное, Агату Кристи.
1: Агату. О, ага. А кто еще к нам дозвонился?
4: Добрый день.
1: Вас как зовут?
4: Меня зовут Ефим.
2: А вы любитель какой группы?
4: Агата Кристи.
2: Тоже. Ну что ж, встретились два агаточника.
1: Смотрите, два любителя Агаты Кристи. Да. Вениамин и Ефим. Итак, ребят, мы приготовили для вас три утверждения.
0: Ни одного не будет про Агату Кристи.
1: Да, вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто наберет больше правильных ответов, тот получит наш эксклюзивный приз. Вообще, в этом году юбилей Свердловского рок-клуба, и поэтому год уральского рока у нас. И вот вам три рок-фактов, которые можете верить, можете нет. Мы утверждаем, что в клипе Наутилуса «Прогулки по воде» есть мелькающие линии. Верите в это, Вениамин?
3: Да, верю.
1: А вы, Ефим?
4: Однозначно верю.
1: Дальше.
2: Однозначно. Мы утверждаем, что в 1991 году, во время гастролей в Болоне, это Италия, Владимиру Шахрину понравилась одна гитара, но денег вот не хватало на нее. И тогда он сторговался и сбил цену почти вдвое, потому что обнаружил там брак.
1: Ну, то есть купил вдвое дешевле бракованную гитару в Болоне. Веришь, Вениамин?

0: поломанной ногой, процарапывал рисунки прямо на пленке на каждом кадре, прикиньте. Вот настолько, да, настолько интересно подходил к процессу человек.
1: Это сейчас Владимир Шахрин может позволить себе, ну, любую гитару практически, и не торгуясь, но в 91-м году. Конечно, денег было не так много, и действительно он торговался и почти вдвое обнаружил действительно там небольшой брак и купил в два раза дешевле.
0: Вот ну и про Егора Белкина.
2: Третий факт. Мы на самом деле выдумали. Никакую портативную паяльную станцию Егор Белкин с собой не возил.
0: Ну что, Вениамин, ничего страшного, не расстраивайтесь. Ефим, поздравляем с победой. Объясню, как заберете двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока». Вениамин, с вас громкий крик катапульта. Давайте, 3-4.
3: Катапульта!
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
12: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
11: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах свердловского рок-клуба.
13: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
14: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
15: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
14: Подробнее на lenina-100.ru.
15: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
16: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Алло, кто это?
18: Это ты из будущего.
17: Круто. И где мы сейчас?
18: Там, где купили апартаменты.
17: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
18: Еще бы. Сама скоро оценишь.
17: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты. Бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
20: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
21: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
20: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
22: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
23: Катапульта. Ба-бах.

0: о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро, 10.13 в Екатеринбурге. На радио «Пилот» прямо сейчас стартует музыкальный конкурс. Называется он «Секундомер». Его спонсор ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
3: Ну, мы принимаем звонки 237-104. Кто хочет угадать песню прямо сейчас, звоните. Мы для вас приготовили целую секунду. Угу. Из хитяры прям. Да. Звоните, угадывайте. У нас на кону призы, значит, копилки. Поэтому, пожалуйста, можно дозвониться. Прямо сейчас линия свободна. Вообще, кстати, я вот на фестивале-то работал. Молодежь такую разную музыку слушает вообще.
4: Урановские бабушки.
3: Слушают. А, ну да.
2: Бабкина там я тоже везде засветилась. Но мы не Бабкину загадали.
3: Алло, алло, да, да. Здрасте.
2: Привет.
5: Здравствуйте.
3: Как зовут вас?
5: Я Иван зовут.
3: И кем работает Ваня?
5: Водителем.
3: Ну, вот ты постоянно за рулем, да?
5: Да.
4: Вот ты же музыку слушаешь какую-то.
3: Да, то есть тебе больше разговоры или тебе больше музыка нравится?
5: Угу. Так, повторите вопрос, пожалуйста.
3: Понятно. Я говорю, вот ты ездишь за рулем постоянно. Тебе больше музыка нравится или разговоры?
4: Эти разговорчики, музыка. Бла-бла-бла. Музыка.
3: Ага. Тогда давай поиграем сразу, не хотим с тобой разговаривать. Мы для тебя приготовили 10 секунд из популярной песни. Выбирай любую одну по счету из наших 10.
5: Ага.
3: Какую тебе надо включить?
5: Не знаю, шансон есть?
3: Нет, ты не понял. Мы не выбираем направление. Мы имеем 10 секунд знаковых из конкретной песни. Ты выбираешь одну из наших 10 секунд. Если с трех попыток не угадал, что это за песня, мы принимаем следующий звонок.
5: Давайте, хорошо.
3: Ну так какую
2: выбирай секунду,
3: ты возьмешь?
2: Первую по десятую.
3: Вань.
5: Я петь буду.
4: Да нет, Ванечка, выбирай секунду.
3: Ванечка, ты так давай не отвлекайся тогда от вождения. Спасибо тебе большое. Давай следующий звонок.
2: Да,
3: примем 237-104. Я понимаю, что человек в процессе, видимо. Не отвлекайся, да. Лучше управлять машиной. Кто на связи?
2: 237-104.
3: Да, алло, алло, здравствуйте.
2: Общаться. Привет.
3: Да.
5: Это снова я. Давайте с 15 секунды.
3: Нет, мы... Ванечка, ты снова не понял.
2: Вань, ну...
3: Давай так, вот из 10 какую тебе поставить?
2: Артем уже,
3: сорвался?
2: Да, сорвался.
3: Ладно, следующий звонок. Опять Ванька, я не удивлюсь. Алло.
2: Алло, привет.
6: Алло, здравствуйте.
3: О, здравствуй. Как зовут тебя?
6: Евгений.
3: Жень, правила игры пояснить или ты уже усвоил?
6: Да, ну понятно, что либо первую, либо десятую секунду брать у вас.
4: Не. С первой по десятую.
3: С первой по десятую любую.
4: Хоть пятую можешь.
3: Какую хочешь?
6: Давайте седьмую.
3: Давай. Три раза она для тебя прозвучит. Надо сказать, кто поет и как называется песня. Итак, первая попытка. Поехали. У меня большой. Интересная. Давай следующая попытка. Ну и третья. И что же это за песня, Женя?
6: Это Чеботина, каблук или как
3: это
6: называется?
3: Да, молодец. Каблук. Лиса Чеботина.
4: Да,
3: а звучит
4: это
3: этот хитяра.
2: Сейчас
3: вот
2: я вам
3: так.
2: Сначала припева включу эту красоту.
3: Давай, давай.
7: Лучше я останусь среди своих подруг. Ты думал, буду бегать все с тобой.
4: Я думала, это Асти по барам. Вот так же начинается.
3: А у меня большой каблук. Каблук.
4: Что это? Одинаковые песни какие-то.
3: Жень, молодец. Поздравляем тебя с победой. Ну что, выбирать призы будешь за кадром. Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
1: На радио «Пилот».
8: Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
1: Содержанка, эскортница или просто честная красавица, заваленная подарками. Грань между этими персонажами тоньше, чем кажется.
2: Это я.
3: Доброе утро, 10 часов 23 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Оказывается, в России сейчас резко вырос спрос на винтажную одежду. Ага. По данным Авито, в августе продажи женских и мужских ретро-нарядов выросли в 7 раз. Особенно популярны вещи в стиле 90-х и начала нулевых. Ну, понятно, сейчас вся вот эта тенденция нулевые. И сильнее всего вырос спрос на мужские джинсы. Почти скини. 10 раз. Да, ну вот скиевская, да и не только. И также на женские брюки и рубашки.
4: Именно вот это старое поношенное?
5: Ну, нет, именно в этом стиле. То есть сейчас же многие коллекции даже начинают выпускать опять.
3: Это стиль, да. Но винтаж — это то, что было сделано именно в нулевые и в 90-е.
5: Нет, есть одежда такая.
3: Вот, если у тебя сохранилось, ну, прекрасно, можно...
4: Выкладывай на Авито, продавай.
3: Модничек, или продавать, да. Эксперты связывают тренд не только с желанием людей сэкономить, а вообще люди ищут в секонд-хенд, и особенно зумеры, они ищут необычные вещи, которых нет в масс-маркете. Чтобы не быть одинаковым среди вот одетых ровесников, хотя и экономия тоже. Но я, знаете, я в Питере мы когда были, походили по винтажкам, я бы не сказала, что это очень дешево. И хорошие винтажки, действительно, это не просто секонд-хенд, где ты что-то можешь, какие-то неприятные вещи.
5: Это нитки.
3: Хорошие нитки. А хорошие вещи-то действительно стоят недешево.
5: А я скажу так, при этом молодежь, может, и хочет как-то выделяться, но я вот тут 6 дней подряд смотрел на молодежь. Угу. Они все стояли в очередях за двумя вещами.
3: Да,
5: первое, зачем? Это вот еда. Это прям самая большая.
3: Туалет?
5: Да, да. Нет, и вторая, это кофты одинаковые, чтобы у всех были одинаковые кофты.
3: Это определенное мероприятие.
5: Это фестивальное движение, да, это понятно.
3: Тебя это объединяет,
5: ну, просто, знаешь, вот там уже потом просто глаз замыливался настолько, что вот видишь там, а все одинаковые ходить.
3: Да.
5: Все прям, но к последнему дню обратно в свое.
3: Ну, конечно. Вот, ну, а вообще, вы знаете, более серьезная тема, но это не у нас, но, возможно, к нам это тоже приходит, возможно, просто не настолько это все мощно. А оказывается, уже не первый год замужних женщин Америки мучает вот такой вопрос. У их мужей нет друзей.
5: Почему-то?
3: Значит, друзья...
5: Зато у них есть жена.
3: Вроде бы друзья были, а потом брак случился, и все, всплыли. И даже вот целая типология несчастных жен. Значит, жена-крыло, которая нахваливает своего молчаливого мужа на вечеринках, который социофоб вообще. Он не может связать двух слов, он необщителен. Но ему все нравится, просто он у меня такой необщительный. Жена выпихиватель. Она буквально подталкивает супруга к группе мужчин, иди с ними, пообщайся, вот, смотри,
4: как
3: какие...
4: Как детей, знаешь, выкидывают на детскую
3: вот,
4: площадку.
3: Вот, смотри, какие ребята интересные, вот, там муж этой самой, иди с ней, пообщайся.
5: Я не хочу! Я хочу подъемку!
3: Жена, хватит уже! Это обычно после 10 лет брака, которая уже смирилась со своим интровертным мужем, который опустила руки, да и пусть уже свой вот сидит и сидит. Психотерапевты объясняют, что мужчины настолько отключаются от своих эмоциональных потребностей, что они даже не осознают, что им одиноко, что им плохо. И это выливается в раздражительность или депрессию. И придумали даже такой термин, то, чем занимаются жены, вот когда они выпихивают вот это вот крыло.
4: Подкаблучник.
3: Давай, да.
4: Подкаблучник.
3: Нет. Манкипинг – это труд по компенсации социальной изоляции мужа. Все очень сложно. И, видимо, там
4: а это все потому, что у мужиков
3: себя.
4: В этой их Америке нет гаражей, куда
3: вывод
4: можно сбежать.
5: У тебя он есть.
3: Вывод такой, неутешительный очень. Мужчины первыми вымрут в апокалипсисе, потому что не умеют строить комьюнити. Мрачно.
4: Ну, не знаю.
3: Вот нет, кстати, на самом деле это правда. Женские комьюнити намного сильнее. Сейчас это прямо действительно такой тренд. Много девчонок объединяются в разные клубы, ассоциации. Как только не называют это...
4: Они против мужиков объединяются.
5: Как только не назовут вот этот вот сходняк на выпивку, понимаешь? Вот это вот, лишь бы собраться бабами и что-то там...
3: обсудить вот этих вот мужиков,
5: не никак. Может быть, в Штатах это и прям реальная проблема, но у нас как бы есть, и я вот просто, может, мое комьюнити так отличается сильно. У нас есть дни, когда... Ну, вам просто надо прийти, вот, чтобы понимать, надо прийти в раздевалку хоккейную, чтобы понимать вообще, как это все...
4: Там у вашего комьюнити уже запах свой есть, да?
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Реклама.
9: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами,

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Yeah.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 10:33 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет Оригинес. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, где в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, солнечно, ну что ж это? Сейчас бы еще жару. Ладно, в городе сейчас такие оживленные места. Это Московская горка, особенно по Куйбышево со стороны Хохрякова. Московская сама в районе Радищева и Малышева. Затруднения по Карла Липнихта перед Ленина. Ну, это стандарт Шевская. Вот что-то на Эльмаше сегодня не очень сладко. В районе Красных Командиров, в направлении Бакинских Комиссаров и Космонавтов. Также затруднения в движении были всю дорогу на Пионерке. Сейчас попроще. С затруднениями в движении уже не сталкиваются те, кто с широкой речки Академа и УНЦ выезжает на объездную. А вот Репина в районе Радуги в сторону центра еще пока страдает. Ну, там переезд вообще такой. Надо что-то с ним делать, ремонтировать опять. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны, господа. Сейчас пробок особых нет. Пожалуйста, не гоняйте и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
5: В дилерском центре Регина. На Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерском центре Хавейл Регинос на Высоцкого 3.

0: катапульта.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 10:37 в Екатеринбурге.
4: Мы принимаем ваши звонки, у нас творческая игра. В конце нашего четверостишья вам нужно в рифму правильно сказать слово. И тогда получите приз, если слово правильное будет. Приз хороший, поэтому звоните 237-104 прямо сейчас.
3: Спонсор конкурса ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 2022-106.
5: Но да если кону... ты будешь как рэп читать, тогда надо будет и в ритм попасть, Саша.
4: Да, хорошо, да. Договорились. Кто у нас на связи? Доброе утро.
3: Привет.
6: Здравствуйте.
4: Как зовут вас?
6: Юлия.
4: Юлия, скажите, пожалуйста, часто ли муж дарит вам цветы?
5: Ну, или если мужчина? Муж есть.
6: По праздникам точно, ну и бывает, когда...
3: Если накосячит, да.
4: Все бывает, косячит, поэтому, да. Значит, смотри, если у тебя ваза, я не знаю, но будет еще одна, если ты правильно в рифму скажешь в конце стихотворения слова. Погнали. Для любимой супруги Сергей не жалел ни часов, ни рублей, чтобы вспыхнул в глазах ее свет, он искал самый лучший...
6: Букет.
4: Молодец!
5: Конечно, и ведь нашел! И мы тебя поздравляем. Юля, ты получаешь сегодня вазу от сети салонов цветов в букете.рф. Надеемся, что она редко будет пустая-то стоять.
4: Давай, кричи катапульта и не клади трубочку. 3-4.
6: Катапульта!
2: На Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
9: Учитель, как вы мудры.
8: Да это не я. Мне в букете сказали.
9: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
8: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
10: ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
2: Реклама.
11: Встречайте! Новый официальный дилер «Чанган Июль» на Гурзуфской, 63. Проверенная репутация, многолетний опыт и любимые кроссоверы «Чанган». В честь открытия все авто по себестоимости и приятные подарки при покупке. Быстро и выгодно обменяем ваше авто на новый «Чанган». Приезжайте, познакомимся. Гурзуфская, 63. «Чанган Июль». Рекомендую самым близким.
10: Акция до конца сентября этого года.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
4: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
5: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроках месте пройти получения призов на acedifismostok.ru.
2: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. На улице Вайнера в Екатеринбурге продолжается реконструкция. После завершения работ с плиткой рабочие приступили к обновлению вывесок на здании. Их приводят к единому стилю, чтобы сделать нашу центральную пешеходную улицу визуально более цельной.
1: Мы за. Мы не против.
2: Надо будет прогуляться, да, посмотреть, да, как уже... в принципе плитку.
1: У меня больше вопросов, да, к плитке. Опять, потому что я на велике проехал, она уже
3: это из-за великов?
1: Да нет, она бродит.
2: Она не должна из-за
1: великов. Она не должна вообще двигаться.
3: Я понимаю, конечно, не должна.
1: Я тебе наоборот скажу, вот это реально такая, ладно, пешком еще я баланс поймаю, а на велике-то можно реально прям подскользнуться. Она прям под тобой начинает вот это.
2: Кстати, вроде бы обещали здесь у нас на плотинке, где исторический сквер, переложить. Я вот на днях проходил, пока ничего не поменялось.
1: Так перекладывали.
2: А искусственный интеллект ускорит судебные процессы в России к 2030 году. Верховный суд утвердил масштабную концепцию внедрения ИИ в систему правосудия. Ожидается, что через ближайшие 3-4 года свыше 90% российских судей будут использовать нейросети, а половина всех процессов станут готовить с их помощью. Ну, само собой, алгоритмы возьмут на себя протоколы заседаний, проверку доказательств, улик и поиск несостыковок в материалах.
3: Ну, вот это действительно можно протоколы делать.
1: Бумажную работу.
3: Да, бумажную. В школах также решения будут принимать люди.
0: В школах бы также, чтобы не учителя вот этими бюрократией занимались.
2: Кстати, предлагали, предлагали. Просто мне кажется, некоторые учителя они уже не осилят.
3: Надо, почему?
1: Не надо будет им, их задача просто загрузить форму определенную. То есть там фотку работы. Фотка работы уже будет оцифрованной и быстренько обработает.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО ЭЗ-СКМ «Библиотечная».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают сегодня 15-16 тепла и переменную облачность вроде как без сильных осадков. Что касается севера области, да, Североуральск, Ивдель затянет тучами, дождики на весь день и там плюс 11-12.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями. Обещают дождь, температура воздуха днем плюс 16-18.
7: Пилот ФМ.
8: Реклама.
9: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От СКМ Девелопмент.
10: Реклама «Дом культурный». ОСЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: А напоследок я скажу.
7: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
1: Как же приятно. Как же хорошо.
3: Чего
1: в студии.
3: Тебе
1: с нами? Я не представляю.
2: А не на холоде на стадионе,
1: я 6 дней прожил на улице.
3: Ну, ты хоть помолодел немножко. Конечно, там вжик-вжик-вжик. Поскольку ты сколько...
1: По 20 тысяч шагов в среднем я походил.
2: Видишь, молодость, она такая, надо ходить.
1: Ну, а что там в календаре на сегодня?
3: Сегодня день специалиста по управлению персоналом, HR-ы, в общем, да, такие. Мы поздравляем отдел кадров. Да-да-да, побольше хороших специалистов. Вот, также сегодня международный день кантри-музыки.
2: Дядюшку Пекаса сразу вспоминаю.
3: Международный день гнома.
1: Гномы, поющие кантри.
2: Да, да, гномы матершинника, поздравьте
3: своего. Что я хотела сказать. Очень событийное такое дело. В 1922 году, это 104 года назад, в Москве состоялся первый радиоконцерт. И открыла его певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды».
1: Нужды.
12: Так, и что ты предлагаешь?
3: Это я считаю... Повторите.
2: Надежда, исполните, повторите успех.
1: Сейчас мы не будем слушать фрагмент этого концерта.
3: А почему нет?
1: Нет, нет, спасибо. Для чего мне эта
3: информация? Тема, не
1: давайте вернемся к гномам-матершинникам. Всем желаем здоровья, 3-4, удачи!

0: Реклама.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Высший пилотаж.

0: Секундой ранее на 104 FM Тима Белорусских и трек под названием «Мысли». Ну а мы здесь на Радиопилот прямо сейчас поделимся мыслями и информацией о пробках, которые происходят в городе. Спонсор проверки ООО «Регинес». Давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Много ли пробок на дорогах города? Всего 3 балла, но есть затруднения. Постоять придется на Бебель от Пехотинцев до Таватуйской. Также пробка здесь, в центре, на Ленина от Луначарского до Карла Липнехта. На Шевской придется постоять от Краснофлотцев до Красных Командиров. И небольшое затруднение на Восточной от Малышева до Декабристов. В целом, смотрю, в центре пробок почти нету. Аварии тоже нету. Выезды с отдаленных районов объездная. Все спокойно, все гладко. На Уралмаше тоже можно проехать. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» о «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет». Щербакова, 144.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
6: Учитель, как вы мудры.
5: Да это не я. Мне в букете сказали.
6: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
5: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
7: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
4: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Мечта.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: 18 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» в «Хавейл Июль» у официального дилера «Хавейл» на Грузовской 63. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: «Июль» рекомендуют самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Грузовской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейдинг. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте. Познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года. Высший пилотаж.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Доброе утро. Военный конфликт России и Украины близок к завершению. Во всяком случае, об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. По его словам, Вашингтон прилагает значительные усилия для достижения договоренности между Москвой и Киевом. Он также отметил, что ему удалось завершить 8 войн, но конфликт между Россией и Украиной оказался самым сложным. Дональд Трамп также указал на то, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США и пообещал, что ситуация вскоре разрешится, пишет газета.ру. Число выходов медведей к поселкам в Забайкалье выросло в этом году почти в 7 раз по сравнению с показателями прошлого года. С начала осени поступило около 50 сообщений о зверях в населенных пунктах, пишет Москва-24. С августа медведи выходили к людям в Красноярском крае, в Хабаровском, а также в Иркутской и Кемеровской областях, в Бурятии, на Алтае, на Чукотке, а также в Свердловской области и в Сочи. В этом году в разных регионах России из-за нападений медведей уже погибли больше 10 человек. Основными причинами аномальной активности медведи называют нехватку еды и высокую численность животных. На Среднем Урале продолжается клещевой сезон, предупреждают медики. За неделю в регионе зарегистрировано еще 90 пострадавших от укусов клещей. С начала сезона к медикам обратились 18 тысяч человек. Это в 1,6 раза меньше, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего показателя, пишет «Новый день». Лабораторно подтверждено, что больше всего клещей заражены лаймборреллиозом, почти 47%. На природе следует быть осторожными. Сильные дожди, местами очень сильные, пообещали сегодня на территории Свердловской области синоптики. Об этом предупреждают в МЧС области. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но завтра днем уже ожидается погода, преимущественно без осадков. И плюс 16 градусов днем. В субботу тоже тепло и сухо, и до плюс 19, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В воскресенье также тепло, но возможен небольшой дождь. Начало следующей недели пока в прогнозах сухое и теплое. Будет солнечно и до плюс 20 градусов днем. По ночам в ближайшую неделю температура составит от 9 до 11 градусов. За последние 70 лет из-за глобального потепления в Гренландии и Антарктиде растаяли 12,5 триллионов тонн льда. Этого объема хватило бы, чтобы покрыть всю территорию США слоем льда толщиной 1.5 метра, выяснили американские ученые, пишет журнал Scientific Data. По данным исследователей, 5/6 объема таяния льда происходит не из-за повышения температуры воздуха, а из-за сползания ледников в океан и более теплых вод, которые подтачивают ледяные щиты снизу из боков. По словам авторов исследования, это может привести к серьезным проблемам из-за будущего повышения уровня моря, пишет газета.ру. Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет» Щербакова 144. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О!

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
3: Так прикоснитесь к вашему зикру.
4: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
0: Радио. 104 FM.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 17 сентября. За окном приятная, временами даже солнечная, теплая погода. А на радиопилот прямо сейчас стартует дневной драйв. Здесь на 104 с 12 до 16 будем отрываться под классные хиты. И, конечно же, свежие новинки. В этом часе нас порадуют Баста, Моя Мишель, Мадонна, Мартин Гаррикс, Филатов энд Кэрос и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, послушаем «Катапульту на бис». Буквально минут через 20 прозвучат лучшие моменты утреннего шоу, а уже завтра «Катапульта» отправиться на Гурзуфскую 63 в дилерский центр «Хавейл Июль». А проведем мы там с 7 до 11 эфир выездной. Конечно, кто будет рядом, кто рядом живет, проезжает к нам в гости, заскакивайте, поиграем, пообщаемся. Ну, либо можно смотреть видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот» тоже все доступно. Партнер проекта «О наши машины». Официальный дилерский центр «Хавейл Июль» на Гурзуфской 63. Ну что, немного отдохнули, перевели дух, теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: рекламу.
1: Встречайте! Новый официальный дилер «Чанган Июль» на Гурзуфской, 63. Проверенная репутация, многолетний опыт и любимые кроссоверы «Чанган». В честь открытия все авто по себестоимости и приятные подарки при покупке. Быстро и выгодно обменяем ваше авто на новый «Чанган». Приезжайте, познакомимся. Гурзуфская, 63. «Чанган Июль». Рекомендую самым близким. Акция до конца сентября этого года.
2: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
3: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
2: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
4: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ООО «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.com.rf.
8: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. И специалистам позвони. Набери 201-5533.
9: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: В Монетке урожай выгоды. Лимоны 2 штуки, 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
14: Что на свете всех милей?
15: Гулять в тени его аллей.
14: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
15: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
7: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», новый город. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

Ну а прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Впереди по курсу конкурс и приятные призы. 237-104, линия свободна, и мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 12:20 в Екатеринбурге. Все так, все верно. Выигрывает тот, кто слушает Радиопилот. И прямо сейчас дозванивайтесь в эфир по номеру 237-104. Приготовили для вас интересный вопрос. Три варианта ответа. Кто правильно ответит, получит приз от нашего спонсора. Это ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет. И уже кто-то есть у нас на связи. Давайте знакомиться. Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Как зовут тебя?
3: Степан.
2: Степан, знаком тебе такой автомобиль под названием «Хавейл»? Приходилось сталкиваться?
3: Да, да.
2: Все отлично. Думаю, тогда вопрос труда у тебя не вызовет. Так, вопрос звучит так. Какой режим движения подключили в «Хавейле» специально для российского рынка? Вариант 1 – пустыня. Вариант 2 – болото. Или вариант 3 – снег. Для российского рынка. Какой вариант еще раз? Да,
3: снег.
2: Да, все легко и просто, правда, прямо на поверхности лежит. А тебя мы поздравляем, Степан, получаешь ты набор инструментов от дилерского центра «Хавейл». Трубку не клади, за эфиром тебе расскажу, как приз получить. Ну и, конечно, всем остальным напоминаю, что завтра в это же время мы разыграем еще один комплект призов, так что слушайте «Радиопилот» и выигрывайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама. Че за офисный прикид? А где мотошлем?
2: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
1: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
2: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
1: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
2: Серьезно? А это где?
1: Пара-пара и мото-мото-мото.
3: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
4: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Акция действует до 20 сентября этого года.
8: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на strana.com.
9: Заслужите группы компании «Страна Девелопмент». Действует для сдана домов во всех проектах. Подробности на strana.com.
10: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
11: Учитель, как вы мудры.
10: Да это не я. Мне в букете сказали.
11: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
10: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
9: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Мечта.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В США запустили аренду MILF.
4: Ну, наконец-то.
3: Мамочек, которые следят за сыночками. Вот так, ну, и не только сыночками, на самом деле, и доченьками тоже. Но, в общем, такие помощницы. Они присматривают за студентами, которые приехали учиться в другой город. Могут приготовить еду, помочь с какими-то бытовыми делами, решить вопросики, по которым обычно звонят мамочки. А тут мамочка-то тут как тут. Обязательно ли поступать в университет, чтобы такой мамочек...
4: Я смотрел некоторые видео, как сказать, уроки. Там мамочки не только этим занимаются, на этих видео.
5: Я тоже видел, да, как несколько школьников там, выпускников 98-го года по обмену там.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Смотри, что могу!
10: Лето как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лим-Попо.
10: С такими скидками хоть каждый день.
8: Позитив не за горами.
9: А на горках!
8: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: Артём, давай купим машину.
13: Какую машину? Стиральную?
12: Нет, импортную.
13: Китайскую, что ли?
12: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
13: Да где ты ее сейчас найдешь?
12: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
8: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
14: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
15: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
16: Миша, возьми еще эти коробки.
17: Они уже не входят ко мне в машину.
18: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
17: Мы стекло у шкафа разбили.
16: Ну, Миша!
18: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
19: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
20: Я куплю плюс Тенет плюс Тенет плюс Тенет. Это новый Тенет плюс.
21: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet Plus уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
20: Это новый Tenet Plus.
22: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас с вами впереди ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Россия будет добиваться устойчивого мира и не намерена соглашаться на новые передышки для ВСУ, заявила на пленарном заседании ОБСЕ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями глава российской делегации Юлия Жданова, сообщает РИА Новости. Она также отметила, что при любых договоренностях необходимо учитывать изменившиеся реалии на земле на фоне последовательного продвижения российских войск на поле боя. Сама площадка Вена, форум ОБСЕ, остается одной из немногих, где российская и западные делегации продолжают встречаться за одним столом, несмотря на конфликт, отмечает агентство. Свердловские спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в некоторых районах области. Очень сильные дожди могут спровоцировать ЧС, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения, замыканием линий связи, затруднением движения транспорта на трассах. В зоне риска Карпинск, Кушва и Верхняя Пышма, пишет «Новый день». Спасатели призывают непогоду быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге открыли большой спорткомплекс на территории школы номер 140. На площади более 3000 квадратных метров разместились футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола, зона воркаута с силовыми тренажерами. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Алексей Орлов, который принял участие в церемонии открытия спорткомплекса. Также глава города открыл капитально отремонтированный детский сад номер 12 на улице Гоголя. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздника состоится сегодня. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательное кормление животных и другие мероприятия. Группа «Рамштайн» оказалась лидером в списке артистов с самыми преданными слушателями. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе «Кион Музыка». Это выяснилось благодаря коэффициенту «Skip Rate». Доля пролистывания треков спустя 30 секунд после запуска с 1 марта по 31 августа самый низкий «Skip Rate» оказался у «Рамштайн». В топ-5 также вошли певица Света, коллективы «Наутилус Помпилиус», «Ленинград» и «Гаязов Бразерс». Далее в списке в том числе Любовь Успенская, Дима Билан и группа «Любе». Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ СКМ Библиотечная». Завтра обещает нам приятную, комфортную, бабье-летнюю погоду. Будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 17, плюс 19.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От СКМ Девелопмент.
12: Реклама «Дом культурный». ОСЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
15: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
14: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
15: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Всем, кто прямо сейчас на обеде, я, конечно же, желаю приятного аппетита и приглашаю насладиться музыкальным нон-стопом здесь, на Радио Пилот. Впереди нас с вами ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляет ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors», Металлургов 65А.
5: Нон-стоп. Полчаса музыки нон-стоп.
6: Нон-стоп.
5: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
3: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на Металлургов 65. Только до конца сентября. В честь открытия специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на Металлургов 65. Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
8: Мам, смотри, что могу!
9: Лето как будто и не заканчивалось.
10: Завтра снова в Лим-Попо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
11: Позитив не за горами.
8: А на горках!
11: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер «Джулиан Эскадронная 41». Район Вторчермет.
4: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Нон-стоп.
3: Полчаса музыки нон-стоп.
2: Нон-стоп.
3: Без рекламы. На радио Пилот.

0: Очередной музыкальный час на Радио Пилот подходит к своему завершению. Далее в эфире «Настой 4» ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. На Серовском тракте закроют движение машин сегодня на 15 минут. Причиной станут буро-взрывные работы на карьере. Молебское месторождение горной породы находится в 1,5 километрах к юго-западу от Верхней Пышмы. Вдоль дороги проведут буро-взрывные работы. Транспорт необходимо остановить, чтобы осколки породы не попали в машины. Ограничение движения будет с 15.00 до 15.15, рассказали в управлении автодорог Свердловской области. При движении на север области объехать закрытый участок Серовского тракта можно будет по дороге Верхняя Пышма-Невьянск. Водитель рейсового автобуса попал в ДТП под Нижним Тагилом и оказался нетрезвым за рулем. Авария произошла 11 сентября на трассе Никола-Павловская, Петрокаменская-Алапаевск. Автобус остановился на перекрестке, когда в него въехал грузовик, водитель которого не справился с крутым поворотом. Оба транспортных средства опрокинулись, пострадал один пассажир автобуса. От госпитализации он отказался. Водитель автобуса 1978 года рождения был пьян за рулем. В организации перевозчики пояснили, что на предрейсовом осмотре утром мужчина был трезвым, и потому его допустили к работе, рассказали в облгаи. Проводится проверка, пишет газета «Ведомости». Россия обсуждает возобновление прямых рейсов с Японией и Южной Кореей. Контакты на эту тему сохраняются, сообщил сегодня замминистра иностранных дел страны Андрей Руденко. Он отметил, что идут технические консультации на уровне авиакомпаний и транспортных агентств. Но разговор сложный, так как прекращение перелетов не российская инициатива. При этом дипломат выразил надежду на то, что восстановить авиасообщение получится, тем более, что оно экономически выгодно и для Токио, и для Сеула, сообщает газета «Известия». На видимой стороне Луны обнаружен новый ударный кратер размером почти 222 метра, глубиной до 43 метров, сообщает Russia Today, ссылаясь на Associated Press. По данным агентства, кратер стал крупнейшим из известных ударных, которые образовались в Солнечной системе в последнее время. По размеру кратер превосходит Римский Колизей. Он появился в мае 24 года после столкновения Луны с фрагментом астероида или кометы. Сам момент удара не удалось зафиксировать телескопами, находящимися на Земле и в космосе. Сага «Сумерки» сегодня возвращается в кинопрокат в России. С 17 сентября начинаются показы первой части. Остальные серии покажут с 8 октября, далее с 5 ноября, с 10 декабря и, наконец, с 11 февраля 2027 года. Еще до начала официального проката, с начала сентября, картина уже собрала больше 46 миллионов рублей. Заняла 7 место в кассе. Пока в статистику попали только спецпоказы и предпродажи билетов на будущие сеансы, рассказала главный редактор бюллетеня кинопрокатчика Вероника Скурихина. Она назвала этот результат грандиозным, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет» Щербакова, 144. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
10: Быстро.

0: Тимирязевский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный

0: икра.
1: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

Два часа дня в Екатеринбурге. Сегодня по-прежнему 17 сентября, по-прежнему четверг. С вами у микрофона по-прежнему я, Сергей Королев. Вместе наслаждаемся дневным драйвом здесь на Радио Пилот. В этом часе нам компанию составят Кайли Миноук, Мартин Гаррикс, Армин Ван Бюрен, Холли Флейм, Линкин Парк и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, напоминаю, что у нас на сайте Радио Пилот продолжается фотоконкурс под названием «Адреналин в кадре». Радио Пилот проводит его совместно с Турбокартинг и до 25 сентября. Включительно ждем от вас фотографии на тему адреналина в наш специальный конкурсный раздел. Так и называется он «Адреналин в кадре». Юмор, креатив, все приветствуется. А 25 сентября в прямом эфире «Радио Пилот» в навигаторе вечернем мы при помощи рандомайзера выберем 10 случайных победителей, и каждый получит сертификаты от турбокартинга. Всем удачи, как говорится. Ну а партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.

0: Квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
1: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.

0: Они... Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefusegentleman.ru.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 18 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» в «Хавейл Июль» у официального дилера «Хавейл» на Грузовской 63. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: «Июль» рекомендуют самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Грузовской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте. Познакомимся. Хавейл Июль. Гурзуфская 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Что на свете всех милей?
2: Гулять в тени его аллей.
1: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
2: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
3: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Акция действует до 20 сентября этого года.
8: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
9: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
10: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
11: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
12: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
13: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
14: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
15: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
16: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
15: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
16: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
15: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
17: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
18: Дневной драйв

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
1: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Алло, кто это?
3: Это ты из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
3: Еще бы. Сама скоро оценишь.
2: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-7324-4741. 16+.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско» Платти 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акции действуют с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
12: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
13: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
14: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
13: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
14: Правда?
15: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни и мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург-Юг». Ваш статус – ваш выбор.
18: Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас с вами впереди ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Полпред президента на Урале Артем Жога призвал ответственное ведомство обеспечить безопасность на предстоящих выборах, жителей округа найти время и участвовать в голосовании. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам совещания по подготовке к выборам зампредом ЦИКа России Николаем Булаевым и главами регионов УРФО. Напомню, единый день голосования стартует завтра, продлится 3 дня. Все участки обеспечены видеонаблюдением, их проверки завершены, скоро начнется доставка бюллетеней, написал Артем Жога в соцсетях, пишет агентство ТАСС. Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Омега» в Орджоникидзевском районе. Очевидцы рассказали, что из здания вывели сотрудников и посетителей. К зданию подъехали несколько пожарных машин. В пресс-службе МЧС области пояснили, что произошло короткое замыкание в лифтовой. Пострадавших нет, пишет «Новый день». Фото и видео с международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге набрали 1,5 миллиарда просмотров. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам фестиваля первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Одним из главных итогов фестиваля он назвал развенчание ряда мифов о России. Первые возможности изолировать нашу страну от остального мира. В ООН 193 государства. В Екатеринбурге были делегации из 191 страны мира, отметил Кириенко. Второй развенчанный миф – представление о России как о враждебной и отстающей стране. Участники фестиваля были приятно удивлены и восхищены Россией, отметил Кириенко, пишет «Новый день». На солнце удивительное затишье. За 4 дня не произошло ни одной вспышки обычного класса С и выше. Об этом сообщает сегодня пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Последний раз такой продолжительный перерыв наблюдался в 2021 году с 7 по 11 декабря. Если сегодня вспышечная активность не возобновится, то установленный 5 лет назад антирекорд может быть побит, говорят ученые. При этом отмечают, что подобные длительные паузы не характерны для текущей фазы солнечного цикла, пишет «Вечерний Москва». Режиссер Никита Михалков работает над новым фильмом, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник. По его данным, во время сбора труппы театра «Мастерская 12» Михалков заявил, что вероятное название предстоящей картины – «Русский овощ». Пока о новом проекте режиссера ничего не известно. Последний полнометражный фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар» вышел на экраны в 2014 году по мотивам 2 произведений Ивана Бунина «Солнечный удар» и «Окаянные дни». Фильм выдвигался от России на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но номинирован не был, напоминает газета «Ру». Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
4: Информация на правах рекламы.
5: Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗСКМ Библиотечная». Завтра обещает нам приятную, комфортную, бабье-летнюю погоду. Будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 17, плюс 19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
11: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
14: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
13: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
15: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
2: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
1: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах свердловского рок-клуба.
3: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи,

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
3: Что на свете всех милей?
4: Гулять в тени его аллей.
3: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
4: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
2: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В США запустили аренду MILF.
4: Ну, наконец-то.
3: Таких мамочек, которые следят за сыночками. Вот так, ну, и не только сыночками, на самом деле, доченьками тоже. Ну, в общем, такие помощницы. Они присматривают за студентами, которые приехали учиться в другой город. Могут приготовить еду, помочь с какими-то бытовыми делами, решить вопросики, по которым обычно звонят мамочки, а тут мамочка-то тут как тут. Вот. Обязательно ли поступать в университет, чтобы такой мамочкой...
4: Я смотрел некоторые видео, как сказать, уроки. Там мамочки не только этим занимаются, на этих видео.
5: Я тоже видел, да, как несколько школьников там, выпускников 98-го года по обмену там.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось. Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 миллионов 159 тысяч 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
2: Некоторые цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Умник,

0: Покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Теннет». Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Сотрудники ЦИКа накануне предотвратили попытку кибератаки на информресурсы российской избирательной системы, заявила глава Центра сберкома Элла Памфилова. По ее словам, была попытка дискредитировать систему ГАЗ-выборы и систему дистанционного электронного голосования ДЭК. Памфилова подчеркивает, что такое случилось впервые. И добавляет, что все избирательные участки обеспечены резервными помещениями, источниками питания, металлодетекторами и рамками. Также там будут аптечки для оказания первой помощи. Выборы депутатов пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Можно голосовать на участке и дистанционно, пишет РИА Новости. В Бурятии продолжается нашествие медведей в населенные пункты. За сутки поступило 29 обращений о выходах зверей к людям. Бригады госохотинспекторов отстрелили 12 особей, сообщили в Бурприроднадзоре. Из-за медведей до 15 октября закрыты все экологические тропы и туристические маршруты в Тункинском национальном парке. Сообщается также, что число выходов медведей к поселкам Забайкалье выросло почти в 7 раз по показателям прошлого года. С начала осени поступило около 50 сообщений. Медведи выходили к людям и в ряде других регионов. Основными причинами специалисты называют нехватку еды в лесу и высокую численность животных. Жители Свердловского поселка Монетный оставили без автобусов до Екатеринбурга. Пассажиры жалуются на плохую работу важного автобусного маршрута номер 117. С лета после смены перевозчика автобусное сообщение с Екатеринбургом и Березовским почти парализовано. Люди часами ждут на остановках, опаздывают на работу, не могут попасть к врачам, школьники на учебу, пишет Е1. В управлении автодорог области признали проблемы и пояснили, что летом на конкурс на обслуживание маршрута 117 была всего одна заявка. Основной причиной невыполнения рейсов является острая нехватка водителей. Транспортной компании предписано срочно решать кадровую проблему. В Екатеринбурге участники международного фестиваля молодежи сдали более 40 литров крови. Выездная акция «Стань донором. Спаси жизнь» проводилась совместно с областной станцией переливания крови в парке Маяковского с 14 по 16 сентября. В ней участвовали около сотни представителей разных социальных групп и национальностей, рассказали в Минздраве области. Акция позволила увеличить запас регионального банка компонентов крови на десятки литров, пишет «Комсомольская правда». Свердловские спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в некоторых районах области. Очень сильные дожди могут спровоцировать ЧС, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения, замыканием линий связи, затруднением движения транспорта на трассах. В зоне риска Карпинск, Кушва и Верхняя Пышма, пишет «Новый день». Спасатели призывают непогоду быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет» Щербакова 144. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Доброго дня всем, кто остановился на 104 в Екатеринбурге. 3:05, это, естественно, значит, что в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
2: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу. Подключайтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
0: А знаете, что я считаю? Я сегодня попал в ситуацию, и мне кажется, мораль там в том, что человеческий разум — ловушка. В общем, я перед тем, как прийти на работу, я пошел, выкинул мусор, и там заставили подход очень неудобно тачками, и мне, я решил, я не буду с этим на обратном пути мириться, и через заборчик немножко вот ногу перекинул, а был дождь, и мне жестко намочило вот междуножье. И я думаю, ну я сейчас могу либо не успеть, куда хочу успеть, либо мне надо вот с этим сейчас идти по улице, а там, ну, все...
3: Характерное
0: очень пятно, характерно. Я, естественно, такой думаю, о, блин, надеюсь, никто особо не обращает внимания, да ладно, да кому я нужен? И навстречу два типа, которые очевидно заметили, очень жестко заметили.
2: Они телефоны достали?
0: Не-не-не, они прямо, они смотрели на меня оба в одну точку и куда-то пониже взгляд, и при этом жестко явно друг с другом что-то... И я сначала на них жестко разозлился, а потом я такой, а на что я злюсь? Я представил, вот я иду такой по улице, и вот такого же вижу чувака, как я, бритый, бородатый, вот этот идет, и я бы сразу, если бы с кем-то шел, я сказал, смотри, идет рожа серьезная, а у самого там штаны надул.
2: Вот если бы тебя сфотографировали, можно было подписать «подмоченная репутация».
3: Слушайте, ну было же недавно, что вот у Dior продавались, да, вот эти джинсы за очень много денег с эффектом, да.
0: Типа я модник?
3: Типа ты модник на самом деле, они просто ничего не понимают. Это городская мода новая.
0: Знаете, в чем проблема еще? Что есть вот эта вот рабочая деформация, что я привык здесь, что нужно вот какую-то что-то раз шуточку подкрутить. Я в итоге себе в голове столько накидал, что я сам себя обидел по пути.
3: Нормально.
0: Это было ужасно. Я такой, идет, смотри, рожу серьезную строит, такой, типа, я специально, если что, я так и планировал.
3: На самом деле, это защитный механизм твоей психики, чтобы ты вот самые обидные шутки сам себе накидал и был готов.
2: Дождь был недостаточно сильный, что спрятать в нем все.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Вильгельма Дегенина стоит от Академика Ванцовского до Краснолесья. Застряли на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. На Восточной толчья от Малышева до Первомайской. Постоять уже придется на Московской от Хасановской до Щерса. И терпение проверят у вас на Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: Мне все больше и больше кажется, что это слово должно быть таким, типа, вот, понебратским прощанием, типа, «Давай, братан, зизам, ну».
2: Как арам-зам-зам, типа, того же.
0: В Екатеринбурге 16 минут пятого, с вами навигатор, и пришло время конкурса.
3: Что это за слово? Правильно скажите!
2: И чтобы в этом конкурсе поучаствовать, прямо сейчас набирайте наши цифры 237-104. Именно в такой последовательности есть звоночек. Алло, алло!
0: Добрый день!
4: Привет!
2: Как зовут тебя?
5: Игнат.
2: Очень плохо слышно, ничего не понял. Представься, пожалуйста.
5: Игнат,
2: вот, похоже, ты с громкой связи перескочил на обычную, и теперь тебя стало действительно хорошо слышно. Игнат, расскажи немножко о себе, где трудишься, чем занимаешься?
5: А я самозанятый.
2: Самозанятый, а в какой сфере, что именно делаешь? Там ремонты, перевозки, что у тебя там?
5: У меня там юриспруденция.
2: О, слушай, а есть какие-нибудь необычные юридические термины, которые мы могли бы потом загадать и сказать, вот нам Игнат такое словечко смешное подогнал, потом бы люди бы голову чесали, думали над ним. Есть такое что-нибудь из твоей практики?
5: Преюдиция.
2: Преюдиция — это что-то перед началом.
1: Это когда в шею целуешь.
2: Это прелюдия у юристов.
4: Преюдиция.
2: Преюдиция. Ну, пригодится нам.
4: Спасибо.
2: А у нас для тебя тоже есть одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Слово для тебя сегодня — хаулиоды. Хаулиод, что это такое?
4: Возможно, есть такая электронная деталь некоторая. Может быть, название рыбы, хаулиод, соответственно, либо это такой эквадорский духовой инструмент.
2: Хаулиод. Что же это такое?
5: Хаули, какого хаула?
1: Ты понял правила игры?
5: Пусть будет рыба.
2: Пусть будет рыба. Ну что ж, а ты голодный, возможно, сейчас? Нет? Это повлияло на твое решение?
5: Нет.
2: Ну хорошо, принимаем твой вариант ответа, тем более, что это чистейшая правда. Действительно, это глубоководная рыба, небольшая, но у нее очень выразительная внешность, такие широкие, широкая пасть с длинными иглоподобными клыками. Вот когда показывают глубоководную рыбу, там по-любому он будет вот одним из первых.
4: Да, удильщик, вот такие вот истории, страшная фигня.
1: Из той же категории.
2: Игнат, мы поздравляем тебя с победой, давай определяться с подарочками. Что хочешь в нашей копилке забрать? Имеется пара билетов на показ фильма «Человек-паук. Новый день» 18 сентября в Континент Синема. Там будет специальный гость вечера, актер дубляжа Егор Жуковец. Есть билетики на концерт Александра Яловских. «Откровенность» называется, 18 сентября во Дворце молодежи. Есть билеты на концерт оркестра «Урал Бенд» с программой «Широка страна моя родная» 23 сентября в ЦК «Урал». Есть билетики на стендап-концерт. Михаил Зубриев и Ваня Дыба выступят 27 сентября в пабе «Бенхолл». Есть билетики на диско 90-х 2 октября в 23:30 в фабрике «Ивент-Холл». Билетики в музей «Зона» для любой четырех площадок. И сертификат в аквапарк «Лимпопо» на 1000 рублей. Если не определился, можем продолжить за эфиром. Игнат, что решаем?
5: Во Дворец молодежи мы сходим.
2: Хорошо, оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать свои пару билетов, а сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
5: Офигенно!
0: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
0: Свет!

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Встречайте. Танк 300. В официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Мам, смотри, что могу!
5: Лето, как будто и не заканчивалось.
6: Завтра снова в Лим-Попо.
5: С такими скидками хоть каждый день.
7: Позитив не за горами.
4: А на горках!
7: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. ООК Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
9: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-7-41. 16+.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Алло, кто это?
2: Это ты из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
2: Еще бы. Сама скоро оценишь.
1: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Что за офисный прикид? А где мотошлем?
4: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
3: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
4: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
3: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
4: Серьезно? А это где?
3: Пара-пара и мото-мото-мото.
5: Мотосалон Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емота.ру.
6: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
7: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц, новый старт. В Cherry и Tenet июль на металлургов 65.
8: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: работе.
1: Доброго дня всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест ЕКБ». Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Ленина стоит от Тимирязева до Картла-Либнихта. На Сибирском тракте движение затруднено от переулка Активистов до Восточной. На Турбинной толчья от Учителей до проспекта Космонавтов. Вильгельма Дегенина не радует движением от Академика Сахарова до Краснолесья. Плотно на Объездной от Громова до Амундсена и на Серафимы Дерябиной придется постоять от Волгоградской до Шаумяна. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест» и АБ.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Позволят консоли и вспышки флешбеков. Андрей Дашкин в рубрике «Игротека».
0: Доброго дня всем, кто знает, что после сапера были еще игры. В Екатеринбурге 16:30, с вами навигатор, пришло время рубрики «Игротека». Недавно вышла из раннего доступа в полный, игра уже, я бы сказал, зарекомендовавшего себя как постоянный жанра. Это эвакуационный шутер от первого лица под названием «Active Matter». То есть, да, активная материя. Что-то уже видел про него?
2: Я демку себе скачал и так и не играл. Просто идея понравилась.
0: Да-да-да. Прикольная фишка, здесь вы высаживаетесь условно в аномальную зону, которая в одном месте собираются там разные временные линии, типа тут такая идея.
2: Завязали сталкера с кучей всего.
0: Да, еще. Да, вот это прикольно. В общем, здесь есть элемент аномалий, но только они больше отсылаются к этим SCP, которые тоже связаны с аномалиями используемыми.
2: По стенкам можно бегать по потолку.
0: Да, да, я вот эту за эту фигню прикололся. Ты просто бежишь, пробегаешь, там рядом аномалия, и ты прям еще так четко... незаметно сделан переход, когда ты с ничего начинаешь по вертикали куда-то двигаться. Mm-hmm. И вот подобное, да, искажения физики, которые можно выгодно использовать в свое преимущество. Но, естественно, есть немножечко элемента помахаться с другими игроками на карте, потому что вот вы с другой временной линии теперь в конфликте, поскольку в игре еще есть фракции. И вот это тоже дополнительный интересный элемент, где каждый игрок может к какой-то фракции
2: там
0: присоединиться.
2: Там тоже яблоко запретили. Или там оно есть.
0: В общем, и, соответственно, между ними тоже есть конфликт, в которых вы активно участвуете. Я подобное люблю именно потому, что это интересный вот такой вот интеграционный для игрока элемент, где это не просто какие-то вот придуманные в выдуманном мире политические движения, которые вы можете наблюдать, а вы активные участники того, у кого сколько влияния условно. И это прикольно. В остальном же это классика. Высаживаетесь на карту, сражаетесь там со всякими неигровыми персонажами, вот с монстрами, и иногда сталкиваясь с другими игроками, собираете все, что можете собрать, и сваливаете. Не успели свалить, или вас на карте это и убили, все ваши вещи... До свидания. То есть нужно понемножку утаскивать себе на базу, формировать какой-то арсенал. И потом уже, то есть поначалу самый лучший способ — это всегда выходить с бесплатным стартовым оружием, ничего с собой не брать, потому что ничего еще нету у вас, да. Это впустую трата абсолютно. Причем для игры, мне кажется, в которой, ну, много часов игровых явно для тех, кто залипнет, там уже мы говорим про сотни, 1500 цена весьма себе благородная, сказал. Поэтому, если вам нравится жанр, то заходите на игровые площадки, качайте Active Matter, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Акция действует до 20 сентября этого года.
8: Звоните в конкурсы, у нас все легко. Это как снять костюм и надеть растянутое трико.
2: Прямо по курсу вас ожидает конкурс для ценителей уральского рока. Нам нужны сразу два участника, мужчина и женщина. 237-104, звоните прямо сейчас.
9: Bring it back.

0: приключений. Навигатор снова с вами. Зовите друзей, расскажите маме.
1: Доброго дня всем, кто солянки предпочитает, соляки. В Екатеринбурге 16 часов и 37 минут, а с вами навигатор, и пришло время нашего рок-розыгрыша. Его спонсор ООО «СЗ Ленина 100», сайт lenina-100.ru.
2: К нам уже дозвонился один участник, это Денис, работающий в сфере строительства. Привет.
3: Привет.
4: Всем привет.
1: И, значит, нам еще девушка нужна. 237-104, набирайте,
2: да,
1: пока
2: девчонки,
1: что.
2: Да, девчонки, звоните. Скажи нам, Денис, помнишь песню «Шар какого цвета есть у Наутилус Помпилиус»? Это вне зачета пока идет. Не помнишь вообще? Ты слушаешь уральский рок-то?
4: Ну, честно говоря, нет, не могу вспомнить.
2: Это была песня «Шар цвета хаки».
1: Прикинь, а я не привел параллель. Я думал, ты такой, песня называется «Шар какого цвета». Я думаю, не помню такой.
2: А кто к нам дозвонился?
5: Алло. Ирина,
2: расскажи немножко про себя. Где трудишься, чем занимаешься?
5: Ну, я тоже на самом деле из строительной сферы.
2: А ты коллега Дениса?
5: Ну, наверное, косвенно, да.
6: Ребята, это судьба.
2: Да, так уж сложилось. В нашем вагоне одиноких сердец прибыло. В общем, Ирина, Денис, напомню, что этот год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока. У нас для вас имеется 3 рок-факта или утверждения. И вы с ними либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Мы фиксируем количество правильных ответов, и тот, кто их больше даст, получит подарок. Итак, первый рок-факт.
7: Мы утверждаем, что первый фестиваль Свердловского рок-клуба в 1986 году назывался «Творческая мастерская Свердловского рок-клуба».
2: Так это или нет? Денис, что думаешь?
4: Мне кажется, нет.
2: Нет. А что считает Ирина?
5: Ну, я соглашусь.
2: Ладненько.
1: Мы утверждаем, что Настя Полева профессионально занималась балетом и должна была ехать по распределению в Большой театр, но в последний момент бросила хореографию ради свердловской рок-сцены.
2: Верите в эту историю, Денис?
4: Я поверю.
2: Верит Денис. А что думает Ирина?
5: Так. Балетница, да?
2: Mm-hmm. Да, что она профессионально занималась балетом, должна была ехать на распределение в Большой театр, но в последний момент передумала, бросила хореографию и рок-сцену убрала.
5: Нет.
2: Не веришь? Ну что ж, ну третий факт. В начале 90-го года песня «Когда его никто не видит» группы «Апрельский марш» попала на пластинку «Лайка», выпущенную датским движением «Next Stop Rock'n'Roll». Так это или нет? Денис, что думаешь?
4: Мне кажется, нет.
2: Нет. А что считает Ирина?
5: Есть сомнения, но давайте я соглашусь.
2: Хорошо, давайте подведем итоги.
7: Итак, на самом деле первый фестиваль Свердловского рок-клуба вот в 1986 году действительно назывался «Творческая мастерская Свердловского рок-клуба». И Ирина ответила правильно, а Денис вот зря не поверил.
1: Двигаясь дальше. Нет, на самом деле неправда это, что собиралась Настя Полева в Большой театр. Что-то мне подсказывает, что рок был в ее сердце всегда.
2: Ирина вновь дала верный ответ, а Денис ошибся. Ну и третье, пластинка «Лайка» действительно содержала эту песню. И здесь Ирина дала третий правильный ответ, а Денис допустил третий промах. Поэтому мы, Ирина, поздравляем. Ты получаешь 2-томник Дмитрия Карусика «Полная история свердловского рока». А сейчас громко и четко хором крикните нам, пожалуйста.
8: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
3: Шутки в сторону. Концептуально.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: В Монетке качество на высоте. Вафли правильное решение. 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
3: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
5: Учитель, как вы мудры.
4: Да это не я. Мне в букете сказали.
5: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
4: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИПК УТАЭ Сергей Юрьевич. Угарен 318-665-830-308-48.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Внимание всем постам! На 104-10 навигатор! Бум! Навигатор!
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Россия и Украина провели новый раунд обмена телами погибших военнослужащих. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Думской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаева Саралиева. По данным парламентария, гуманитарная миссия состоялась в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Россия передала 252 тела погибших военных. Украина, в свою очередь, передала российской стороне 23 тела. Факт состоявшегося обмена подтвердили и со стороны Киева. Предыдущий обмен телами погибших проходил около месяца назад. Свердловская областная избирательная комиссия предупредила о фейке накануне старта голосования. По информации ЦИК, главам регионов России, а также руководителям посольств и консульств, приходит рассылка фейковых сообщений, якобы от имени главы Центра избиркома Эллы Памфиловой. В тексте провокации содержится требование прекратить подготовку выборного процесса. Это провокация с целью запугивания избирателей и организаторов выборов. Подготовка к голосованию организована в штатном режиме, подчеркнули в Центр избиркоме. С января до конца июля банки в Свердловской области выдали больше 21,5 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 83 миллиарда рублей. Это на 45% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина. По объему выдачи ипотеки Средний Урал входит в топ-10 по России и находится на 6-м месте. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор больше 60 часов в течение полугода подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Об этом пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. Каждый пятый россиянин работает в токсичной атмосфере. В ходе исследования большинство трудоустроенных россиян призналось, что сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководства задачи без четких критериев, 68% работают в условиях жестких дедлайнов и 60% сталкивались со злоупотреблениями полномочиями. О личном опыте буллинга на работе сообщили 7% респондентов. Официальный доллар на сегодня 84,17, евро 97,13.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
7: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
9: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО СЗ СКМ «Библиотечная».
10: Обещанное потепление маленько съехало, теперь ожидается в воскресенье. Тем не менее, завтра нам с вами пророчат сухой день, вообще без осадков. Небо преимущественно малооблачное, с 10 до 14 часов вообще ясную погоду обещают. На термометре в течение дня от плюс 9 до плюс 14, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 5.
11: Обещают сухой день. В сухой день на Руси полагалось увлажняться.
12: Но люди предпочитали либо полусухой, либо полусладкий.
13: Пилот FM. Реклама.
14: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный, Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке. Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
16: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
17: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
16: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 6:02. С вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
2: Наблюдать за всем, что в нашей студии творится, можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: У нас же не так давно состоялся международный фестиваль молодежи. Вот в Экспо работают площадки. Причем с 11 сентября и по сегодняшний день, то есть сегодня последний денечек, когда можно еще
2: сходить. Вроде даже Путин должен был прилететь, но что-то, похоже, не прилетел, да?
3: Что-то, да, пошло не так. Ну, в общем, там, среди прочего, естественно, установили симулятор родов, где любой желающий может сесть в кресло, там к нему подключается аппарат к животу, и почувствовать имитацию схваток. И особенно парням, естественно, зашел аттракцион, чтобы как-то все равно почувствовать женскую долю, так сказать. И девушка тогда привела жениха, который в будущем хотел 4 детей, чтобы он, ну, испытал на себе вот это все. Интенсивный специалист очень постепенно повышал сначала.
0: Слушай, а он же мог сделать это, типа, знаешь, первый вот этот этап пережил, да, ему спрашивают, как? Он такой, давайте еще 3, и чтобы она мне ничего больше не говорила.
3: Чтобы точно родила.
2: А деньги точно дадут?
0: Ну, отсидел на нем, говоришь, мне мат-капитал положен.
2: Слушай, я не знаю, вот, надеюсь, там не было каких-то казусов, потому что если ты там какие-то сокращения мышечные производишь,
0: да,
2: возможно, и выкидыш будет какой-то.
3: Что-то выкинуть можно, да.
0: Я думаю, что ребята там, да, учитывая, что это типа во время родов порою происходит, как будто...
2: Отдельный павильон, скорее всего.
0: Стоит заглянуть в уборную.
2: Буквами М и Жо.
0: Так, слушайте, мне кажется, даже, я думаю, а зачем мы всегда выясняем одно и то же? Да мы поняли, что вам стрёмно, уже же было с спецификой цикла связанные подобные вещи,
3: да,
0: когда мужикам тоже электроды. Я такой, а вот мы с вами, вы нам показываете, как вам бывает больно, а мы вам что, не пойдем в переулок, подеремся?
2: Слушай, ну в плане аттракционов это интересно, по крайней мере. До этого, помнишь, постоянно привозили надувную кишку, вот эту толстую. Ты никогда не видел этой истории. Привозили достаточно часто, там вот прям как, знаешь, вот батутные замки.
3: Что-то типа
2: надувная прямая кишка, и посмотрите, что в ней за полипы.
3: Боже мой, а нужно через нее как-то пройти путь свой, или как это работает?
2: Необходимо.
3: Почувствовать себя тем самым.
2: Если ты хочешь стать настоящим человеком.
0: Я думаю, что если вот ты в детстве ходил на этот аттракцион...
2: Он не в детстве, он недавно появился.
0: Не, я имею в виду для тех, кто в детстве туда ходил, и потом они пошли работать проктологами, для них это же как видеоаттракционов колоноскопии.
2: Что так мелко там?
0: Смотри, такой... Сидишь на процедуре и слышишь сзади, он такой... Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Восточная стоит от Советской до Малышева, на фронтовых бригад. Затор от Норильской до Старых Большевиков. Не радует ситуация на Сибирском тракте от переулка Активистов до Восточной. Не получится гонять по Вильгельма де Генина. От Академика Сахарова до Краснолесья и на Автомагистральной тоже что-то вяло. От Проходного переулка до Бебеля.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас приз получит. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Ани.
1: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
2: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
1: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
3: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Продолжите фразу. Три десятки — это...
12: Такси. Я на работу езжу.
13: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
14: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
15: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.

0: первым делом эти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
1: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
2: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
3: Lucky Motors, G-Tour. Указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
4: В Монетке урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
7: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: спонсор конкурса число Пи ООО УК Баден Групп. Доброго вечера всем, у кого имеется набор счастливых, а может быть и не очень, кто знает чисел. В столице Урала 17 часов и 29 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Число Пи. И к нам впервые дозвонилась Юля, работает она в транспортной компании, ЖД-перевозками занимается, в частности, начальник отдела продаж услуг. Привет.
2: Привет.
3: Привет, привет.
1: Сколько услуг сегодня продала ты? Сколько?
3: Немного.
1: Немного. А какого рода услуги? Вот конкретно перевозка или что-то там есть сверх тарифа?
3: Предоставление вагонов.

0: погрузку.
1: Мы вас пустим в вагон, но...
2: Мне кажется, это единственный случай в моей жизни, когда я могу не метафорически, а буквально спросить, ну, шлаком всяким занимаетесь, да?
0: Нет, труба, металл.
1: Понятненько.
2: Все, что пункт назначения.
1: Ну, видишь, там в вагонах уже другие условия. Скажи нам, Юлия, ты когда-нибудь слышала наш конкурс «Число Пи» или стоит немножко о нем рассказать?
0: Стоит рассказать.
1: У нас для тебя есть одно число, в частности, число 25, и три варианта того, что это число может означать. Один из них правда, отгадаешь, какой вариант верный, тогда подарок будет твоим. Итак, 25.
3: Возможно, столько лет актеру Тому Холланду. Может быть, это рекорд по числу съеденных за минуту хинкали. Либо это расстояние от Екатеринбурга до Первоуральска в километрах.
0: Первый вариант.
1: Тому Холланду, соответственно, 25, да?
0: Да.
1: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Но постарше паренек-то будет 30-му.
3: 30-очка.
1: Да, не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104.
2: Это вот кто не смотрел последнюю часть, которая сейчас идет. Потому что там видно, что потек уже парнишка.
3: Что, началось уже?
1: Да. Но он был заложником детского лица долгое время. Алло, алло.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут тебя?
4: Да, добрый вечер. Лев меня зовут.
1: Лев, стоит повторить задание, или ты выбрал какой-то вариант?
4: Ну, я думаю, хинкали.
1: Хинкали, то есть 25 за минуту съесть вполне реально. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. Но на самом деле для этого потребовалось 1 минута 16 секунд. Мы просто так округлили. Действительно, да. Причем сделал это бодибилдер. Можно было даже оставлять вот эти хвостики.
3: Да, разрешили. Ну так это и правильно.
1: Ну, я считаю, что неправильно, потому что он получил за это 1 000 000 рублей, он должен был эти хвостики съедать.
2: Да, во-первых, вот это несправедливо. А во-вторых, мы все знаем, что хинкали нужно не только поесть, но и попить. Он явно этого не делал.
3: Просто закидывал, да.
1: За счет расстояния от Екатеринбурга до Первоуральска, 45 километров по автомобильной дороге. Лев, мы тебя поздравляем с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
1: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Алло, кто это?
8: Это ты из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
8: Еще бы. Сама скоро оценишь.
7: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: пилот.
1: Добрый вечер всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест ЕКБ». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, не так все страшно, но имеют все же заторчики. Пробок у нас на 5 баллов. Щербакова стоит от Прониной до Павлодарской. Ситуация нерадостная на космонавтов от Индустрии до Полевой. На Сибирском тракте классическая история с собирается толкучка от переулка Активистов до Восточной, на машиностроителей не гоняется от Красных партизан до Донбасской, Вильгельма де Генина, там плотники от Академика Сахарова до Краснолесья, и нужно терпение проявить на Ленина, от Луначарского до Хохрякова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру». ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
2: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
2: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
4: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
2: Skillpro66.ru.
5: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
6: ООО УК «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
7: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
8: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
9: Что на свете всех милей?
10: Гулять в тени его аллей.
11: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
10: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
12: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный» Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 18 сентября с 7 до 11. Утреннее шоу «Катапульта» в «Хавейл Июль» у официального дилера «Хавейл» на Грузовской 63. Партнер проекта ООО «Наша машина».
1: «Июль» рекомендуют самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Грузовской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте. Познакомимся. Хавейл Июль. Гурзуфская, 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
4: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто крутит баранку вместе с пилотом. В столице Урала 17 часов и 46 минут, а с вами вечерний навигатор.
1: А ведь мы предупреждали, что уже завтра с 7 до 11 катапульта будет работать в официальном дилерском центре «Хавейл» Июль на Гурзовской, 63. Можно заглянуть лично, а можно смотреть за происходящим при помощи видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте». Партнер проекта ООО «Наши машины», официальный дилерский центр «Хавейл» Июль на Гурзовской, 63.
2: Тут в Москве история произошла. Девушка рассказала, как парень, с которым они встречались 4 месяца, внезапно сказал: «Малышка, собирай вещи, съезжаемся в мою квартиру, я хочу семью». Она счастливая начала, значит, паковать чемоданы. На следующий день он присылает ей договор сожительства на 4 листа.
0: Это Шелдон Купер из «Теории большого взрыва».
2: Вероятно, пишет, скинул файл, ознакомься, подпиши, чтобы на берегу все решить. Пункт 3.1. С тебя 35 тысяч в месяц за аренду половины хаты. Пункт 4.2. Быт и готовка полностью на тебе. За пропущенную уборку штраф 1500 на клининг. Она говорит: Максим, ты в себе вообще? Это квартира, которую тебе родители подарили.
0: Нормально.
1: Ну, надо как-то все равно крутиться.
2: Он ей говорит: слушай, говорит, рот закрой. Значит, ты...
1: Это пункт 4.3.
2: Ты, говорит, вообще...
1: Не смотрела, что ли?
2: Себе на халяву в центре жить, отношения — это работа, партнерство, 50 на 50, а не благотворительность. Я вот содержанку себе на шею.
1: Ей тоже где-то 6-страничный манифест выложить на эту тему.
2: В общем, говорит, у тебя вот есть, значит, выбор. Или ты соглашаешься, или а-ля-улю, то вот любая женщина с радостью въедет со мной вот в эту квартиру на таких условиях.
0: У меня такие новости печальные для него, жестко.
1: Въедет, не знаю. Насчет квартиры не знаю, но въедет точно.
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: тем, кто желает знать об этом мире больше, на 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Чепиков. Об этом СМИ сообщили в руководстве Союза биатлонистов России. Сергею Чепикову было 59 лет. Официальных заявлений о причинах смерти спортсмена и парламентария не было. Однако, по неофициальной информации, Сергей Чепиков в последнее время серьезно болел. В копилке спортсмена 6 олимпиад. На двух он выиграл золото, трижды становился серебряным призером и дважды на Олимпиадах завоевывал бронзу. Также Сергей Чепиков становился чемпионом мира по биатлону и обладателем Кубка мира. Теперь к другим темам. Негативных сигналов в использовании цифрового рубля пока нет, заявили в Госдуме. И к началу 2027 года использовать его начнут до 3% россиян с банковскими счетами. Также депутаты агентству ТАСС рассказали, что некоторые пользователи iPhone уже используют цифровой рубль даже при наличии некоторых сложностей по функционалу со стороны iOS. Проблем с самим программным продуктом, которым является цифровой рубль, пользователи не испытывают. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Екатеринбургу купят еще 50 новых автобусов. Победителем торгов на поставку техники большого класса стала государственная транспортная лизинговая компания. Автобусы должны прибыть в уральскую столицу до конца этого года, пишет портал 66.ru со ссылкой на мэрию. Стоимость контракта около 1,5 миллиарда рублей. Европе из-за летней жары грозит дефицит картофеля. Об этом пишет Financial Times. По информации газеты, в этом году фермеры потеряли в Европе почти 7 миллионов тонн урожая. Кроме того, экстремально высокие температуры повлияли на размер плодов. Картошка попросту слишком мелкая. В Европе уже зафиксирован рост цен на картофель. Тем временем бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, которые растут вдоль дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества. Это официально подтверждено исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не наберет лишний вес. Официальный доллар на сегодня 84.17, евро 97.13.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdefisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет». Щербакова, 144.
9: В пятницу на этой неделе пока еще холодно, но зато совсем без дождя. Если повезет, его не будет до следующей пятницы. Небо тоже прояснится. С 10 утра и до обеда обещают много солнца. Ветер подует слабый с северо-запада. 1-3 метра в секунду. Скорость порывов будет достигать 5. Температура воздуха днем до плюс 14. Утром плюс 9. Вечером плюс 12.
0: Открываем новый раздел «Везение в метеорологии». Насколько оно важно.
10: А я вот сижу и думаю, как бы все подвязать к тому, что виноват Трамп.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
13: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
14: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
13: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
14: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
15: Акция до конца сентября.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
15: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Добрый вечер всем, кто видит на приемниках заветные цифры 104 в Екатеринбурге. 7:03, а с вами вечерний...
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Паритет регионы», федеральный застройщик «Паритет».
3: Слушайте, а главное, смотреть навигатор можно в HD-качестве. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
4: Ой, а что это у меня для вас? Это же взрослая новость, 18+, пожалуйста, детей всех от приемников убираем. Но в данном случае, кстати, это про демографию еще. В России начали делать эротические аудионовеллы для повышения рождаемости.
3: Что, прям на госуслугах?
4: Ну, пока что это сделала вот только, ну, вернее, планирует сделать петербургская клиника ментального здоровья, называется Mental Unit, и она выпустит серию эротических аудионовелл.
3: Странно это от ментальных здоровья ожидать.
4: Ну, в общем, каждая построена на наших традиционных ценностях. Как объясняет основательница клиники, вот мы много говорим о демографии уже на этапе рождения детей. Там мат-капитал, выплаты, поддержка семьи, вот это все.
3: Об этом будет эротическая часть.
4: Нет.
1: Да, я даю тебе такую низкую процентную ставку.
4: Но Дора дома, вот существует же еще спальня, а результаты опроса в ЦИОМ неутешительные. В 2026 году аж 45% россиян заявили, что...
3: Не могли зачать без книги. Я правильно понимаю?
4: Сказали, что могут спокойно обходиться без секса продолжительное время. Ну, нет секса, нет детей, соответственно. Ага. И вот клиника запустила вот такие секс-новеллы, чтобы люди снова захотели получать удовольствие, демографию нашу повышать. В свободном доступе их пока нет. Возможно, однажды появятся.
1: Это просто так странно. Это все еще секс-новеллы, но в то же время они про моральные, традиционные, семейные ценности.
4: Ну да, там взаимное согласие, уважение туда-сюда.
1: Да, мне просто в голову приходит вот это. Вот, типа, картина, что его рука обхватила горло Анастасии, а его губы приблизились, почти коснувшись ее ушей, и он сказал: «Хочу с тобой стабильную семью».
4: Я буду лучшим отцом.
1: Да, вместо папочка будет отец.
4: Ну, только не Анастасия, Анастасии Павловны будет, правильно, знаешь.
3: Там должны быть какие-то жизненные сюжеты, где там они познакомились, что произошло.
1: Да.
3: В очереди в поликлинике. Случилось.
1: Если говорить...
4: На субботнике.
1: Убрать из этого
3: благо
1: все...
3: Благо, справки от венеролога стояли уже на руках.
1: Если убрать оттуда всю пошлую, вот эту, скажем так, подноготную, неправильную, то это будет просто вот вся история про то, как они знакомились, притирались друг к другу, и в конце уже подходит, они поженились, потому что до свадьбы нельзя.
4: Конечно.
3: Это, знаешь, она молча легла на старую раскладушку, и потом просто скрипы.
1: И там все окончание, это типа, и вот, пришло время первой брачной ночи, о которой мы не расскажем, ведь это святое.
3: Которую расскажем в следующей платной книге.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Щербакова стоит от Прониной до Павлодарской. Затор на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной. Простаивают на объездной от Московской до Амундсена. Долорес и Барури, Верхесецкий бульвар и Репина не радуют от Токарей до Малышева. И нужно потерпеть на Светлореченской и Суходольской от объездной до Лиственной.
4: Но если вы прямо сейчас терпите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. Вы и в эфире прозвучите, может быть, даже приз получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу обсудим киноновинки в рубрике «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.

0: Открыт старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинос Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
2: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina.havailpro.ru.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
6: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
7: Lucky Motors, G-Tour. Указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
8: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
9: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Havail в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
11: Алло, кто это?
12: Это ты из будущего.
11: Круто. И где мы сейчас?
12: Там, где купили апартаменты.
11: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
12: Еще бы. Сама скоро оценишь.
11: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Tenet. Это новый Tenet Plus.
14: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet Plus уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
13: Это новый Tenet Plus.
15: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».

0: Первый вариант – Пушкину и Гоголю. Второй вариант – Мамину Сибиряку и Бажову. Третий вариант – Татищеву и Дегенину. Что же из этого на вот набережной Плотинки можно действительно встретить? Каким же известным личностям они посвящены, эти два бюста?
1: Пушкин, Гоголь, Мамин, Сибиряк и Бажов, Татищев и Дегенин.
2: Ну, Татищев и Дегенин, он же стоит у ЖД вокзала, это же не Плотинка.
0: А Татищев и Дегенин у ЖД вокзала теперь стоят? Я что-то не помню. Всегда стояли на площади труда, там памятник Варежка стоит.
1: Не, это как ночь в музее, а не ночью.
0: Возможно, налоговая действительно знает, где они на самом деле сейчас находятся. Они до сих пор скрываются от уплаты. Итак, ты считаешь, какой ответ верным-то?
2: Подождите, первый, что вы сказали?
0: Пушкин, Гоголь. Второй – Мамин Сибиряк, Бажов. Третий – Татищев, Дегенин. Какая парочка там находится?
2: Мне кажется, Мамин Сибиряк.
0: И Бажов, соответственно, да?
3: Они в комплекте идут.
2: Кто второй там?
0: Ну, как бы мы предлагаем Бажова только. Если ты хочешь кого-то своего протолкнуть, то выборы скоро. Ладно, это правильный ответ, действительно. Мамин Сибиряк и Бажов там стоят. Действительно, Павел Петрович Бажов, а на втором Дмитрий Наркизович Мамин Сибиряк. Что ж, поздравляем с этой непростой победой, Наталья. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
3: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско Платти» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: «Тойота Центр Екатеринбург-Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург-Юг». Ваш статус – ваш выбор.
6: Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Что на свете всех милей?
8: Гулять в тени его аллей.
7: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
8: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
6: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили

0: звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
3: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Автоответчик «Радиопилот».
8: Доброго вечера всем стоящим и подстаивающим. В Екатеринбурге 18 часов и 33 минуты, а на «Радиопилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест ЕКБ». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 5 баллов. Челюскинцев и Московская стоят от маршала Жукова до Куйбышева. Затруднено движение по Ленина от Луначарского до Хохрякова. На 8 марта встряли от Бориса Ельцина до Куйбышева. А на самой улице Куйбышева тоже совсем все как-то не движется. От 8 марта до Московской и от Луначарского до 8 марта. На объездной тоже потерпеть надо от 8 марта до Амундсена. И пробка на Шевченко, Николая Никонова и Красном переулке от Луначарского до Еремина. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
9: Информация на правах рекламы.
10: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
11: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
10: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажите, вот хотел бы приобрести «Шевролет Круз» 2014 года.
2: Мотор какой? 1.8?
3: 1.8, да.
2: Злосчастный 1.8.
3: 1.8, смотрел еще, вот, который 1.6.
2: Ну, 1.6 попроще будет. 1.8, видишь, там часто вопросы к системе охлаждения. Что у нас там? Теплообменники и катушки. Это вот стандартная история.
3: Ага, понятно. А на 1.6 какие проблемы могут быть? Болячки там?
2: Болячек у них, у GM вообще хватает. Просто 1.6 еще и едет, но, мягко говоря, так себе. Поэтому я бы сказал так, если мы смотрим с точки зрения беспроблемности, то, наверное, это не эта машина. Но если хочется получить за меньшие деньги более-менее что-то интересное, ну, с двигателем 1.8 тогда я бы смотрел, учитывая, что проблемки ясны, может, их предыдущий владелец уже порешал. Просто это все решаемо, все понятно, все известно еще с H-серии у Астры. Поэтому не думаю, что там будет что-то прям сильно печальное, если не было каких-то критических моментов упущено. Хорошенечко понятно. Проверить, хорошенечко подобрать. Просто 1.8 хотя бы едет еще более-менее нормально.
3: А помимо вот Chevrolet Cruze за такие деньги, что можно еще это приобрести?
2: Там только корейцы будут. Притом поношенные, там что-нибудь из разряда седа, вот что-то такое.
3: Угу, понятно.
2: Но что-то тебе же надо, я так понимаю, седан или тебе надо ли этот хэтчбэк?
3: Хэтчбэк хотелось бы, конечно.
2: Ну, да. Если хэтчбэк, то да, там кроме Кореи особо не посмотришь ничего.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Интересует твое мнение по Kia Niro.
2: Ну, пока такой статистики нет, чтобы сказать прямо это очень хорошо или это очень плохо. Я удивился вопросу цены. То есть вот у меня есть знакомый, который живет на районе, знаешь, как это? Вот, прикупивший. Я наблюдаю за этой машиной. Она у него, по-моему, 22-го года, да. Ну, вот в второй модификации. Да, выглядит прикольно. Да, интересно. Ну, цена вопроса, как бы, за такие деньги я что-то, честно, не готов. Но едет интересно. Я прокатился, прям попробовал. Что касается надежности робота, чаще всего вопросы возникают. Потому что по гибридам так как бы еще в ремонте не сталкивался. И, слава богу, у человека она ездит, потому что пробег относительно небольшой. Ну, что он там ее купил с пробегом 40 или 45 тысяч. Mm-hmm. Вот. Что касается робота, я бы вообще не сказал, что это какой-то минус. Наоборот, он позволяет нормально разгоняться и нормально ехать. Да, они сделали выбор в пользу вот такой коробки. Если хочется, можно пошустрее взять там с прошивкой на 183 лошади и спокойненько себе откатывать. Вопрос в том, надолго ли? Это вот вопрос пока открытый вообще ко всем гибридам, электричкам и так далее. Если по старым гибридам мы знаем, что там как бы крепко стоит достаточно на ногах, это и японские гибриды, а-ля Toyota, Honda. Да, еще как бы ниссанчики там тоже добавляют погоды, но тут как бы вопрос, наверное, больше к стоимости обслуживания, когда придет срок. И к тому, как батарея поведет себя зимой. Потому что зимой, да, сразу всплывают все минусы, сокращается пробег, экспресс-зарядки просаживают батарею и прочие минусы. Но зато тачка сейчас в фаворе, расхватали, у людей предзаказы. Понял. Спасибо тебе за звонок, интересный разговор. Благодарю вас, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вечернее шоу на радио «Пилот».
2: Навигатор.
3: Доброго вечера всем, кто колесит по Екатеринбургу вместе с «Пилотом» в столице Урала. 18 часов и 41 минута. А с вами вечерний навигатор.
4: Ребята, заглядывайте к нам на сайт pilotfm.ru. И там продолжается фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре», который проводит радиопилоты «Турбокартинг». До 25 сентября присылайте свои соответствующие фотографии. А 25 числа в прямом эфире радио «Пилот» выберем 10 счастливчиков, которые получат сертификаты от «Турбокартинга». Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
5: Есть в сети, на маркетплейсах средства от постоянной потери ключей. Средство это 18+. Ребята, ой-ой-ой, нашли футляр для ключей в виде металлической игрушки пробки. Она сборная, на болтике и резьбе. Да, там как положено. То есть заглушка, вводная часть изнутри пола, она развинчивается, и внутри кладутся как раз ключики. И продавец обещает тотальную безопасность для ваших ценностей. То есть, ну, положить туда можно в целом не только ключи.
4: Не под ковриком хранить, но...
5: Да, там 6,5 сантиметров в длину.
3: Я предпочитаю свою жизнь жить так, чтобы для меня навсегда определение вводное осталось типа в диплом. Что-нибудь такое.
4: Вот когда говорят, даю вводную, вот имели в виду это, что ли?
5: Да, за косарь, кстати говоря, если кому-то интересно, можно это дело приобрести.
3: Да, ну вот кто любит покопаться в поисках ключей.
4: Когда в заднем кармане находится.
5: В природном кармане надо поискать.
4: Надо искать глубже, да.
3: Но на самом деле проблема как будто становится еще ярче, потому что если при таких обстоятельствах ты начинаешь искать, а ключи что-то куда-то делись.
4: А с чего вообще решили, что это именно для ключей? Там же можно что угодно до одного размера держать.
3: Мампансье насыпать.
4: Карта местности. Что?
3: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из «Секретной фанатики».
4: Запрос я сейчас передам.
6: Продолжайте движение.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
10: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали, скажи адрес.
1: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето, как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
8: Позитив не за горами.
5: А на горках!
8: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова, 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
10: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
9: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
10: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
9: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
10: Серьезно? А это где?
9: Пара-пара, Емото-мото-мото.
11: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
12: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
13: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
14: Учитель, как вы мудры.
13: Да это не я. Мне в букете сказали.
14: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
13: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
12: ИПК Утаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
15: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.

0: 18 сентября с 7 до 11. Утреннее шоу «Катапульта» в «Хавейл Июль» у официального дилера «Хавейл» на Грузовской 63. Партнер проекта ООО «Наша машина».
1: «Июль» рекомендуют самым близким. А теперь «Июль» – еще и официальный дилер «Хавейл» на Грузовской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте. Познакомимся. Хавейл Июль. Гурзуфская 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Турция направила России и Украине предложение, которое должно прекратить атаки на суда в Черном море. Об этом сообщило агентство France Press со ссылкой на источник среди турецких дипломатов. Мы поделились с Россией и Украиной текстом меморандума, проектом текста, чтобы найти решение проблемы этих ударов, цитируют инсайдера журналисты. РБК также напоминает, что ситуация с судоходством в Черном море осложнилась в августе. К урегулированию ситуации, кроме Турции, призывала ранее также Греция. Партию «Яблоко» из избирательных бюллетеней в Свердловской области будут вычеркивать вручную. Об этом пишет «Новый день» со ссылкой на представителей участковых избирательных комиссий. Основная работа ляжет на плечи членов УИКов предстоящей ночью. 18 августа Центр избирком снял с выборов в Госдуму федеральный список партии «Яблоко». Это решение вступило в силу с 11 сентября, отменив таким образом регистрацию списка кандидатов в законодательное собрание Свердловской области. С 16 сентября утратили свой статус и кандидаты-одномандатники. В Свердловской области снова подорожали яйца. По данным Свердловскстата, средняя цена одного десятка – более 90,5 рублей. За месяц десяток яиц подорожал на 2,7%. В зависимости от категории и сети, к которой принадлежит торговая точка, цены в городе разнятся от 65 или 70 рублей до 100 и выше. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор больше 60 часов в течение полугода подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Об этом пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. Каждый пятый россиянин работает в токсичной атмосфере. В ходе исследования большинство трудоустроенных россиян призналось, что сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководства задачи без четких критериев, 68% работают в условиях жестких дедлайнов и 60% сталкивались со злоупотреблениями полномочиями. О личном опыте буллинга на работе сообщили 7% респондентов. Официальный доллар на сегодня 84,17, евро 97,13.
4: Информация на правах рекламы.
5: Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
8: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ СКМ Библиотечная».
9: Обещанное потепление маленько съехало, теперь ожидается в воскресенье. Тем не менее, завтра нам с вами пророчат сухой день, вообще без осадков. Небо преимущественно малооблачное, с 10 до 14 часов вообще ясную погоду обещают. На термометре в течение дня от плюс 9 до плюс 14, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 5.
10: Обещают сухой день. В сухой день на Руси полагалось увлажнение.
11: Но люди предпочитали либо полусухой, либо полусладкий.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От СКМ Девелопмент.
15: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке. Радио «Пилот».
17: Информация на правах рекламы.
18: Яркая, нежная, с
2: соблазнительная, романтичная.
12: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
12: ИП «Малина» Елена Сергеевна. УГРНП 308-667-119-219.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто мчит домой вместе с пилотом. В Екатеринбурге 3 минуты 8, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
2: 17 сентября на наших календарях. Сегодня отмечается Международный день гнома.
3: Гномыча.
2: Обычного гнома. Дата была выбрана символическая.
3: Как будто были какие-то вообще...
2: Базового гнома. Ну, в общем, вот этого вот фольклорного персонажа, да. И, мол, говорят, что вот когда природа к зиме готовится, то подземный мир гномов, он вот, согласно поверьям, становится особенно активным в этот период.
0: Мне больше всего нравятся садовые гномы, в частности, потому что, по-моему, лет сколько там, 6-7 назад, там был мем короткий, где очень плохая 3D-моделька компьютерная гнома выскакивала и говорила: «Гном, тебя загномили!»
2: Ой,
0: и все, и в этом был странный мем.
3: Физиогномика как-то к ним относится?
0: Да. Это про то, как маленькие человечки у тебя лицо растягивают в гниду.
2: Из профессиональных праздников мы сегодня отмечаем День турменеджера. Поздравляем.
0: Это которые на турниках, да? Турникмены.
2: Те самые.
0: А, нет, турникмен — это тот, кто подтягивается, а турникменеджер — это рядом стоит. Давай, братан, давай.
2: Сам. Есть еще сегодня праздник такой, как День щекотунчиков. И праздник вообще вроде как про смех, якобы невинный способ его вызвать. Но, ребята, щекотка — это ужасно, это игрушка дьявола, я ее осуждаю.
0: На самом деле, вот больше вероятность, особенно, мне кажется, когда мужиков, которые по умолчанию не в настроении, там можно лишь схватить.
2: Ну, да,
0: прямо,
2: пропустить
0: в лицо. Что она злит прямо в моменте.
2: Ну, это неконтролируемо же как-то, вот когда твое тело начинает сокращаться. По-моему, это плохо, не делайте так. Еще отвечаю.
0: А то исчезнете, да, сокращаетесь, да. Просто растворитесь в пространстве.
2: День «Время вышло» еще сегодня отмечается, у которого на самом деле позитивное настроение. То есть говорят, в первую очередь, делают, вернее, акцент на том, чтобы, например, не держать какие-нибудь обиды слишком долго, особенно на близких. И вот какой-то срок давности обиды уже, истекает, и можно уже рукой махнуть и возобновить общение нормальное с человеком.
3: С налоговыми декларациями так же? Только ж вышло все, ладно.
2: Еще отмечается Международный день кантри-музыки в честь дня рождения музыканта Хэнка Уильямса, которого часто называют отцом современной музыки кантри.
3: А мать банджо, да?
2: И день разговоров с городом еще сегодня отмечается, о том, что вот любой человек может побеседовать с городом по душам, вот как мы с вами, да, вот сегодня, всегда, каждый день.
0: Нет, знаете, я сейчас лирики напущу, типа разговор с городом, они такие: «Привет, тротуар, что помнит миллионы моих шагов. Здравствуйте, холодные стены многоэтажек, скрывающих небо от уставших глаз. Добрый вечер, бегущий в мою сторону санитары». Там уже... А я помню, один раз была история, когда я шел вот как раз у нас в центре по улице, и мне сначала казалось, что девчонка стоит просто и разговаривает там, не знаю, по гарнитуре, не гарнитуре, что-то еще. А потом я смотрю и думаю: а нет, подождите-ка, она разговаривала с надписью «Я люблю тебя» на стене. Да, причем там явно был диалог.
3: Наконец-то нашли друг друга.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Стоит проспект Космонавтов от Полевой до Бакинских комиссаров, затор на Челюскинцев и Московской от маршала Жукова до Ленина. Встряли на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной. Плотно на Щербакова от Лыжников до Павлодарской. И на Серафимы Дерябиной нужно потерпеть от Волгоградской до Шаумяна.
2: Ну а есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
4: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными

0: два года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Альянс Мотор Екатеринбург», «Тойота Центр Екатеринбург-Юг». Доброго вечера всем диванным музыковедам столицы Урала. В Екатеринбурге 19 часов и 16 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Чмокни песню».
1: И чтобы

0: В нем поучаствовать прямо сейчас набирайте наши цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
1: Ну и в связи с какой-нибудь другой песней в этот момент находиться тоже не стоит, а то это измена какая-то получится, если вы чмокнете другую песню.
2: Ну слушай, да там в щеку.
0: Да, ну что такое просто?
2: Ну просто да.
0: Не повод.
2: И вообще тебе друзья рассказали, ты им веришь сразу, да я им не нравлюсь. Нравился никогда. 237-104 набирайте, потому что иначе эта история будет набирать обороты. Тут
1: мы здесь с ума сойдем, да, ребята?
2: Телемилитриамдия скоро начнется. Задание, да, несложное абсолютно. Если вы, в принципе, концепцию рифмы понимаете, я думаю, этого уже достаточно, чтобы полностью справиться с тем, что будет происходить. Поэтому не стесняйтесь. Добрый вечер. Вот кто-то настеснялся.
0: На звоночек. Возможно, из-за сотовой связи. Ну, напомню, важно. Смотрите, сколько там палочек. Алло, алло.
1: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
3: Алло, да, здравствуйте. Меня зовут Никита.
0: Никит, скажи немножко про себя. Где трудишься, чем занимаешься?
3: Я студент. Управление сервисом.
0: Что после студент сказал?
1: Управление сервисом.
0: Управление сервисом. А какой курс?
3: Да, это вот. Получается,
0: забыл.
3: Мой колледж, грубо говоря. Вот.
0: Что?
1: Еще раз?
3: Ну, колледж.
0: Колледж. Ясно. А да. У вас там курсов нет, что ли?
1: Да, какой курс был вопрос? Насколько ты глубоко уже погружен в это дело?
3: Третий курс,
0: ну ладно.
2: Да.
0: Уже можно не ходить на половину занятий.
3: Да, так и делаю.
1: А у вас...
2: Я забыл, там же была градация какая-то. Вот помните, типа, первый курс мы идем на все пары, второй мы не идем на некоторые пары, третий мы идем на некоторые пары, четвертый нет.
1: Появляемся на сессиях, да.
0: Скажи, Никита, ну эта тема еще работает?
3: Действует
0: еще. Ну хорошо. У нас для тебя есть музыкальное задание. Бахти эти слова, что-то говорят тебе. Слышал когда-нибудь творчество этого исполнителя?
3: Ну, слышал, да.
0: Вот небольшой фрагментик из трека под названием «Летально». Мы для тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово. Мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов рачмокивать?
3: Давайте попробуем.
0: Ну, полетели.

0: Очень абьюзивно.
1: Да. Никит, мы можем повторить задание текстом для тебя. Нужно это сделать? Ты нас слышишь?
2: Да, давайте еще раз.
1: Угу. Давай текстиком, будет проще.
0: Знаешь, я знаю, да. Ты боишься. Свет выключаю, чтоб ко мне прижалась ты.
3: Все просто очень.
1: Чего она боится?
2: Знаю. Ну, скорее всего, меня.
0: Конкретно тебя, Никита.
3: Знаешь, я знаю, ты боишься, Никиты.
1: Знаешь, я знаю, ты боишься. Свет выключаю, чтоб ко мне прижалась ты.
0: На ты будет рифма.
1: Какое же слово мы закрыли?
2: Темноты.
1: Ну вот, это правильный ответ.
4: Боишься темноты.
3: Серьезно, Валя про это сказала абьюзивно, я думаю, внутри он такой, ты боишься темноты, я выключаю свет, я думаю, хорошо, что она не лещей там, типа, боится выданных.
1: А мне смутило, что он говорит, знаешь, я знаю, ты знаешь, я знаю. Что-то очень много знаний кроется в этом. Никита, мы поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
1: 3-4.
2: Офигенно!
1: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3. У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
2: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
1: Подробнее на lenina-100.ru.
2: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
3: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
4: ИП Дылгин Иван Владимирович. УГРН 315-665-800-079.

0: 18 сентября с 7 до 11. Утреннее шоу «Катапульта» в «Хавейл Июль» у официального дилера «Хавейл» на Грузовской 63. Партнер проекта ООО «Наша машина».
1: «Июль» рекомендуют самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Грузовской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейдинг. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте. Познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
3: Мам, смотри, что могу!
4: Лето как будто и не заканчивалось.
5: Завтра снова в Лим-Попо.
4: С такими скидками хоть каждый день.
6: Позитив не за горами.
3: А на горках!
6: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Имейте уважение, продолжайте движение. Навигатор на пилоте. Навигатор на пилоте.
9: Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам. На радио «Пилот» пришло время обзора дорожной ситуации. Его спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест ЕКБ». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла всего, не так все страшно. Но все же стоят на Московской от объездной до Волгоградской, на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной. Не радует движение на Светлореченской и Суходольской от объездной до Лиственной. На объездной толчья от Громова до Амундсена, не едется по Вильгельма до Генина, от объездной до Краснолесья, на Щербакова, плотно от Лыжников до Павлодарской, и нужно потерпеть на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
10: Информация на правах рекламы.
11: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
12: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
11: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
12: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
11: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors HVL City» на Умельцев 2.
1: Насколько мы близки к восстанию машин, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит по столице Урала на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора выяснить, что там происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
3: В США появился солнечный трактор, который не требует обслуживания и зарядки. Компания GoSun из Огайо в партнерстве с индийским производителем разработала Moonrider 27.
2: Я подумал, забавно, что также это на слух в переводе может быть типа «Сына, давай!»
3: Ну, Moonrider 27 — это полностью электрический солнечный трактор для малых хозяйств. Разработчики считают, что решили ключевую задачу. Электротрактор не нужно подключать к розетке, энергию дает само солнце, главное, чтобы оно было. Новинка снимает тревогу о запасе хода благодаря солнечной панели мощностью больше киловатта прямо над кабиной. Навес непрерывно заряжает литий-железно-фосфатный аккумулятор емкостью 2,4 киловатт в час, пока машина находится в поле, превращая дневной свет в дополнительное рабочее время. Для небольших хозяйств это может быть отличной инвестицией, достаточно оставить трактор на солнце между делами, он, возможно, неделями не потребует кабеля или дизельной колонки. Электромотор мощностью 27 лошадиных сил сочетается с полным приводом и сильным крутящим моментом. Стартовая цена новиночки примерно 20 тысяч баксов, что конкурент для дизельных аппаратов при обещании практически нулевого обслуживания и отсутствии топливных расходов. Сама компания оценивает экономию примерно в 15 тысяч долларов за 5 лет по сравнению с дизельными моделями. Поставки начнутся в начале следующего года, предзаказы уже открыты, но этот трактор, конечно, не заменит 300-сильный комбайн на крупной ферме, но для мелких хозяйств, уставших от выхлопов, грохота и растущих цен на моторное топливо, он может и дать преимущество все-таки.
2: Ну вот, зная порой менталитет некоторых людей, которые на тракторе работают, мне кажется, для них переход будет тяжелым, типа вот он на этом тракторе небольшой участок там свой раз что-то вспакал, и потом сидит и одиноко в сарае руки маслом и солярой мажет, такой: не могу без этого.
4: Руки сохнут.
2: Странно себя чувствую. Да вообще, ну реально романтика же умирает. Ну что это, вот сейчас в голове, представляешь, тракториста? Это вот этот мужичок в кепочке бодренький, у него вот эта погнутая цигарка какая-то во рту.
3: Татуха 300,
2: а,
3: ну.
2: А сейчас, да, что это будет? Вот этот вот хипстер с вейпом на электротракторе такой.
3: Я вот пока позаряжаюсь. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь с навигатором.
5: Информация на правах рекламы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В США запустили аренду MILF.
4: Ну, наконец-то.
3: Таких мамочек, которые следят за сыночками. Вот так, ну, и не только сыночками, на самом деле, и доченьками тоже. Но, в общем, такие помощницы. Они присматривают за студентами, которые приехали учиться в другой город. Могут приготовить еду, помочь с какими-то бытовыми делами, решить вопросики, по которым обычно звонят мамочки, а тут мамочка-то тут как тут. Вот. Обязательно ли поступать в университет, чтобы такой мамочкой...
4: Я смотрел некоторые видео, как сказать, уроки. Там мамочки не только этим занимаются, на этих видео.
5: Я тоже видел, да, как несколько школьников там, выпускников 98-го года по обмену там.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-praktika.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
4: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
5: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с Радио Пилот. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Но напоследок любопытная теория. В сети набирает популярность версия о подмене Титаника. Мол, затонул на самом деле вообще не этот корабль. Тогда ведь он стал вот воплощением технического прогресса. Казалось бы, в 1912 году это произошло. А теория заговора о подмене набирает обороты именно сейчас. И вот согласно нестандартной версии, британская компания-производитель поменяла судно для рейса, и вместо «Титаника» в плавание отправили более старый корабль, называется «Олимпик».
2: «Олимпик» — это велосипед.
1: Сразу раскидал по фактам.
0: Понятно, что он не вывез.
1: В общем, сделано это было якобы, чтобы специально его затопить, а потом получить страховку. И для этого есть как минимум два условно доказательства. Компания, во-первых, не разрешила проводить публичную экспертизу «Титаника» до его отплытия. А еще люди находят несостыковки на фото с иллюминаторами. То есть на «Титаник» типа не похоже.
0: Но я думаю, что по этому поводу можно же неплохо развести людей на бабки. Организовать одно из вот этих «давайте, ребята, в экспедицию». «Титанику» отправляемся, все по 10 косарей баксов скидывайте для участия, и потом в обозначенную дату приходишь просто в гавань. Вот стоит. Тут и стоял все это время.
2: Смотрите, иллюминаторы.
1: Посчитайте.
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радио Пилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час Надежды Стрельниковой. Не пропустите.
2: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Всем пока!

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Соболезнования семье и близким Сергея Чепикова выразили коллеги по Госдуме, городские власти, бывшие и действующие спортсмены. Глава города Алексей Орлов назвал Сергея Чепикова человеком эпохой, напомнил, что спортсмен был почетным гражданином Екатеринбурга, а также отметил работу Сергея Чепикова в области поддержки детско-юношеского спорта и популяризации здорового образа жизни. Спортсмены вспоминают исключительную скромность дважды олимпийского чемпиона и обладателя Кубка мира, с которым успели выступить за сборную страны на мировых биатлонных первенствах. Напомню, что Сергей Чепиков скончался сегодня. Теперь к другим темам. Негативных сигналов в использовании цифрового рубля пока нет, заявили в Госдуме. И к началу 2027 года использовать его начнут до 3% россиян с банковскими счетами. Также депутаты агентству ТАСС рассказали, что некоторые пользователи iPhone уже используют цифровой рубль даже при наличии некоторых сложностей по функционалу со стороны iOS. Проблем с самим программным продуктом, которым является цифровой рубль, пользователи не испытывают. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Екатеринбургу купят еще 50 новых автобусов. Победителем торгов на поставку техники большого класса стала государственная транспортная лизинговая компания. Автобусы должны прибыть в уральскую столицу до конца этого года, пишет портал 66.ru со ссылкой на мэрию. Стоимость контракта около 1,5 миллиарда рублей. Европе из-за летней жары грозит дефицит картофеля. Об этом пишет Financial Times. По информации газеты, в этом году фермеры потеряли в Европе почти 7 миллионов тонн урожая. Кроме того, экстремально высокие температуры повлияли на размер плодов. Картошка попросту слишком мелкая. В Европе уже зафиксирован рост цен на картофель. Тем временем бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, которые растут вдоль дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества. Это официально подтверждено исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не наберет лишний вес. Официальный доллар на сегодня 84,17, евро 97,13.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Облака белогривые лошадки, что ж вы мчите без оглядки?
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет» Щербакова 144.
9: В пятницу на этой неделе пока еще холодно, но зато совсем без дождя. Если повезет, его не будет до следующей пятницы. Небо тоже прояснится. С 10 утра и до обеда обещают много солнца. Ветер подует слабый с северо-запада 1-3 метра в секунду. Скорость порывов будет достигать 5. Температура воздуха днем до плюс 14, утром плюс 9, вечером плюс 12.
0: Открываем новый раздел «Везение в метеорологии». Насколько оно важно.
10: А я вот сижу и думаю, как бы все подвязать к тому, что виноват Трамп.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
13: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
14: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

реклама. И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными комплексами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
3: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
2: Так прикоснитесь к вашему зикру.
3: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
4: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: Lucky Motors.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: Одрел Групп. Огрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
10: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.

0: Реклама.
1: Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц, новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ — это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Акция действует до 20 сентября этого года.
9: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали, скажи адрес.
12: Конечно, Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
13: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
14: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
15: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
16: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
17: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
16: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
17: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
18: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
19: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, G-Tour. Я
20: кажется, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
21: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.
12: Let's go global in 5.

0: This is, and always will be,
1: Global Sessions.
2: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Конечива.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
2: Радио. 104 FM.
0: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжо.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай. Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
4: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации.

0: 310-10-10. 12+.
1: Pilot.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 3-10. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте!
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
9: I went deaf on the bitch.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: You're listening to Radio Pilot.
1: Radio Pilot.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте!
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет.